0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Словно бритва рассвет полоснул по глазам.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

рядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

угадаем с тобой. Самому мне не надо наши пять.

гудки. Слишком долго я не тот, а ты не та. Сердце рвется, да не выпустишь с руки.

Соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Соломенный, соломенный, соломенный

соломенный, соломенный, соломенный шалаш, соломенный.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125. звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125, звездочка 125, и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

счастливым галопузом детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

Я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: тетя Зин, а где у вас, как у меня? Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: боже ж мой, а, мать,

за мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Биокилл» – для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните – «Биокилл».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Ооо «Суастроек».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: разогрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России с 1 июля можно продавать жилье с использованием биометрии. Для этого все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, иметь подтвержденную ученую запись на портале госуслуги и электронную подпись. Как рассказали в пресс-службе Росреестра, изображение лица и голос может дополнительно подтверждать личность участника сделки. Это позволит реализовать полностью дистанционный процесс и сократить срок проведения сделки как минимум на 5 дней. Использование биометрии остается добровольным. Абитуриенты подали через госуслуги более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Минцифры. Там добавили, что в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к нему обращаются до 250 тысяч раз. Суммарно за все время работы сервиса им воспользовались около 5 миллионов пользователей. Чаще всего заявления подают на программы бакалавриата и специалитета, 86% от общего числа. На магистратуру приходится 12% заявлений, на аспирантуру 2%. Наиболее популярными регионами для поступления стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – жара, которая накроет столицу в первые дни июля. По данным синоптиков, 1 и 2 июля максимальное значение температуры составит плюс 31 градус. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, жара продлится недолго. В пятницу вечером ожидаются ливни с грозами. Максимальная температура в дневные часы в пятницу составит плюс 26. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 1 июля, доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 49 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 22. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:06, время московское, дорогие друзья. Александр Розенбаум открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». И здесь появляемся мы, ведущие лучшего утреннего шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Среда, экватор недели. Как долго мы ждали этого дня. Вот он наконец-то настал.
0: Это 1 июля,
1: ты имеешь в виду? Второй летний месяц стартует именно сегодня. В общем, удивительно. Давайте каждый день проводить так, чтобы лето нам запомнилось надолго, а не только тем, что мы стоим в очереди.
0: Да, это лето нам запомнится надолго.
1: Я вчера заправилась. Полный бак. Я горжусь собой. Всего лишь 1:10. И знаете, мне повезло. Я впервые была первой, вот так, когда приезжает бензовоз. Реально он сливает час.
0: А, час,
1: потом,
0: не два?
1: Потом, ты знаешь, мы скоро расскажем интересные новости, которые вы проспали. Mm-hmm. И есть интересная новость про сотрудников заправок. Что происходит в их жизни сейчас. В общем, мы это вам уже скоро расскажем. А пока давайте по праздникам, потому что сегодня День ветеранов боевых действий. Всех поздравляем. А также сегодня, День ранней пташки. Артем, это твой праздник.
0: Да.
1: День реставратора, не путать с ресторатором. А еще Международный день шутки и День изобретения солнцезащитных очков.
0: Ну вот, два праздника мои.
1: Так, это какие?
0: Ну, День изобретения шуток тоже, да, я как бы это рад... Отмечаю этот праздник.
1: Ну, отмечай.
0: Дорогие друзья, впереди... Да, да. Не просто не мешайте мне и все. Так, впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный, ваш любимый музыкальный гороскоп на радио «Шансон». Всем прекрасной среды.
0: Мы просыпаемся в компании с Михаилом Шуфутинским. Поехали.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день встречи с

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Реалии нынешнего дня таковы, что из 5 новостей 3 про бензин.
3: Кстати, я считаю, нам нужна просто новая отбивка, связанная с бензином. Типа...
2: Такие новости бензина на радио «Шансон».
3: Смотрите, мы вам обещали рассказать о том, что происходит с сотрудниками АЗС. И, в общем, они рассказывают, что им приходится терпеть на работе из-за ситуации с топливом разные неприятные вещи. По их словам, раздраженные клиенты срывают свою злость на работниках, требуют долить больше литров или налить топливо в канистру. Также сотрудники станции поддерживают друг друга в соцсетях, отправляя уставшие селфи с рабочих мест. И, ну, рекомендуют нам всем держать себя в руках, потому что реально есть агрессивные люди. Короче, ситуация вчера. Я сразу после эфира думаю, так, я хочу, чтобы у меня был полный бак, поэтому сегодня я весь свой
2: заправку
3: день посвящу...
2: Заправку, скажешь, какая? Роснефть, что это было?
3: Роснефть на проспекте Мира.
2: Ага, и что
3: и короче, я приехала, и там как раз стоял бензовоз. Реально, ребята, он час сливает. Я прям стояла первая и смотрела на этот бензовоз. Что мне, меня что удивило? Люди вышли из своих машин, все общаются в тенечке. Ну, машины заглушили, чтобы бензин-то не тратить, понимаешь? И мы сразу поняли, что ждать там час, нам так и сказали. Есть такие ушлые ребята, которые, знаешь, заезжают задом, там, где вот под кирпич, где выезд заправки, и типа они первые. В общем, приехал такой, знаешь, деловой пацанчик на каком-то Мерседесе, сбил вот эту вот, как он называется,
2: конус.
3: Пипку вот эту.
2: Конус.
3: Да, конус сбил. И, в общем, и классная девушка-заправщица, я ее еще и до проблем с топливом встречала, у нее супер-классная каска со стразами. У нее там, она сама, видимо, на работе, когда у них не было таких очередей и постоянных, залейте мне 20 литров. В общем, она себе все сделала стразами. Я так на этого мужика наехала. Я прям сидела в машине и говорила, вот красотка. Она, вы что тут самый умный? Ну-ка, уезжайте отсюда и конус нам почините. А он прям замял. Ну, то есть он на него наехал и еще, знаешь, едет такой, ни в чем не бывало. В общем, вот такие у меня приключения.
2: Так, ну, госномер ты записал же ведь, я надеюсь, да?
3: Конечно, нет.
2: Давай найдем этого...
3: Нет.
2: Лиходея.
3: Я просто хотела передать привет этой девушке с каской и со стразами.
2: Ой, она тебя не услышит. У нее сейчас, ей сейчас не до этого. У нее сейчас таких этих, знаешь, сука, на Мерседесах. Там каждые 5 минут. Таксисты, Марина, стали реже выходить на линию, конечно же, и из-за той же самой проблемы. Проблема с топливом. Отток водителей из отрасли ускорился на 20% и в последнее время составил 5-10%. Также водители стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, так как очень высок риск просто остаться без топлива.
3: Я знаю, что вот эти вот водители, которые раньше работали на доставку на машине, они многие отказались от этой опции.
2: В пользу велосипедов?
3: Нет, в пользу, что типа им невыгодно заниматься. Есть же доставки, когда ты вызываешь машину, к тебе курьер приезжает на машине. Теперь они от этой опции отказываются.
2: Давайте вернемся, отмотаем назад стрелки часов. Вы помните, что изначально курьеры всегда были пешие, ребята? Потом, как у кого-то появились велосипеды.
3: Потом машины.
2: Потом самокаты. Потом
3: когда курьеры стали много зарабатывать, они купили машины. Кстати, ребята, которые в такси работают, расскажите, сейчас ценник вообще взлетел или пока все то же самое?
2: Ну, ты сейчас можешь зайти.
3: Я что-то давно просто не ездила на такси.
2: У тебя нет мобильного приложения?
3: Я же его удаляю, когда мне не нужно такси.
2: Понятно, дорогие друзья, вот так и приходится работать. Все очень и очень странно. Ну, а впереди у нас черный ящик, не пропустите.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге? Устанавливаю не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: Что же в черном ящике?
1: Начинается игра «Черный ящик».
2: Артем Демин вышагивает с черным ящиком, да, на арене нашего цирка.
1: Я на арене вашего цирка, но я совершенно не понимаю, что лежит у нас сегодня в черном ящике.
2: Человек же.
1: А, вот этот?
2: Который ты предложил.
1: Слушай, тяжелый мужичок. Или он нормальный, он средних размеров.
2: Я даже не знаю.
1: Не сохранились данные.
2: Антропометрических данных
1: нет. Не сохранились, да.
2: Ну, он как, вот такой упитанный.
1: Мне кажется, он должен быть худенький. Ну, вот мне так кажется.
2: Ну, это ты так себе его представляешь.
1: Я его себе так представлял, да.
2: Солидный,
1: усатый, естественно, я его не видел.
2: Дядька.
1: Он усатый был?
2: Усатый. И бородатый еще. Ну, немножко похож на всех вот людей того периода.
1: Мушкетеров. На всех мушкетеров.
2: Карл Маркс. Больше вот он на Маркса похож, а не на...
1: Даже на Маркса больше?
2: А ну, мне казалось... или на какого-нибудь физика.
1: Ядерщика.
2: Ученого.
1: Хорошо,
2: в общем,
1: давайте.
2: Смотрите.
1: Мы положили человека в черный ящик. Но это не просто человек. Это человек, который любил писать, наверное, да?
2: Ну, можно давайте, назвать давай его? Вот без этих жирных подсказок. Короче.
1: Хорошо, давай.
2: Мальчик родился
1: худые подсказки, давай.
2: В городе, где был порт. И с детства он наблюдал за корабликами, за разными. И представлял, каково это плавать на корабле.
1: Да.
2: В итоге ходить на корабле, простите, господа,
1: да,
2: капитаны.
1: Вассерман, Эйнштейн.
2: Я что-то разве сказала про жилетку?
1: Дюма.
2: Про необычную жилетку подсказки не было. В 11 лет этот человек сбежал из дома, записался юнгой на шхуну.
1: На шхуну?
2: Я просто подумала, что что-то неприлично написано. Это своя шхуна.
1: Чехов Петр Первый.
2: И почти отправился в Индию. Но так, родители его вовремя перехватили. То есть, по сути, вот этот мальчик наш из, ну погоди, ой, из Простоквашино, который едет в деревню заводить котов, это как бы вот этот человек.
1: Миклуха Маклай. Есть такой вариант.
2: Нет. В итоге этот человек дал папе торжественное обещание исключительно в фантазиях путешествовать и больше никогда из дома не сбегать.
1: Александр Грин.
2: А также он не пожелал отправляться на военную службу.
1: Петр Первый.
2: А, так, поэтому в армии не был.
1: Федор Конюхов.
2: Ну нет, но это, он чуть пораньше этот человек был. А, забавно,
1: Христофор
2: что Калум. В его произведениях описано очень много изобретений, которых на самом деле на тот момент еще не было.
1: Mm-hmm.
2: То есть он про это написал в своих произведениях, а этого еще нет. Например...
1: Здорово.
2: Самолеты, вертолеты, быстроходные подводные лодки, компьютеры, железная дорога через всю Сибирь и даже видеосвязь.
1: А Хемингуэй, Стивенсон.
2: Ну нет, мы же не говорим, что кто-то постоянно пил кальвадос.
1: И видел Транссибирскую магистраль в этот момент.
2: Также он предсказал некоторые события. Ну, например, полет на Луну, потому что у него, например, есть такое произведение.
1: Ой, шикарное произведение.
2: «Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». А ты много что читал? Да?
1: Я прочитал всего, можно сказать, уже Жюля Верна.
2: Да.
1: А мы можем это сказать, потому что Юрий, технический директор, был первым. Он так и подписан. А
2: наш технический директор сработал. Понятия
1: не имею, написано Юрий, технический директор. Я откуда знаю, где ты работаешь еще, Марин? Здесь написано Юрий, технический директор. Этот Юрий, технический директор, кстати, всего лишь 30 июня зарегистрировался в нашей...
2: Может, он мошенник какой-то, как он до этого без Макса жил?
1: Сейчас посмотрим. Юрий, технический директор, фотографирует себя на вершине какой-то горы. А вообще это Юрий... Сталигоров, вот, оказывается.
2: Ну, прекрасно, Юрий, вы красавчик. Восхищаемся вашим, как это называется?
1: Провидением.
2: Мировоззрением и кругозором, да, что вы угадали, что это именно этот человек.
1: Жюль Верн, дорогие друзья, сегодня
2: любимый писатель Артема Демина.
1: Да.
2: Если не читали,
1: я прочитал его всего, и вашим детям рекомендую. Я прочитал его всего в 7-8 классе. Мне хватило буквально там года двух, чтобы все произведения Жюль Верна прочитать. Спасибо маме, работающей в библиотеке в тот момент. Она мне подгоняла книги.
2: Как это мило. Вообще спасибо твоей маме за тебя.
1: Ой, да ладно, и твоей маме за тебя тоже
2: ну,
1: огромное
2: что,
1: спасибо.
2: За обмен любезностями.
1: А давай обнимемся просто, Марин.
2: Да,
1: просто обнимемся.
2: Давай не будем.
1: И пустим скупую мужско-женскую слезу на наши жилетки.
2: Это верно, или что за слезы у нас?
1: А ладно, хорошо. Давай послушаем хорошую песню, а потом будут новости.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните – «Биокилл».
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Такие новости!
14: Такие новости!
13: На «Радио «Шансон».
15: Российские водители стали массово жаловаться на поломку автомобилей из-за некачественного бензина, Марин. Это вот как раз жертвы тех ситуаций, когда покупали бензин с рук, мне кажется.
16: А ты думаешь, а может быть, когда все время лили сотый, а потом такие, ладно, давайте хотя бы 95-й,
15: ой, нет? Да ладно, кто у нас все время лил сотый?
16: Ну, для кого-то же он,
15: ну,
16: есть.
15: Ну, только Формула-1, если подъезжала, там где-то заправлялся автомобиль и болиды.
16: Нет, ну вот эти всякие мужчины, которые любят свои автомобили.
15: Да ладно.
16: Да.
15: Мне кажется, это очень вредно, лить сотый бензин.
16: Кто-нибудь льет сотый бензин, кстати, интересно.
15: Хоть
16: какая кто, у вас машина?
15: Хоть один человек, да, напишите, льете вы сотый.
16: Или, может
15: какой
16: быть,
15: у вас
16: вы
15: автомобиль?
16: Всю жизнь заливали 95-й, тут вдруг перешли на 92-й экстренно.
15: Угу.
16: И как будто бы 92-й...
15: Ну, экстренно вряд побольше. Ли, наверное, можно переходить так уж. Разово
16: мне
15: можно.
16: Некоторые говорят, что вот если у тебя полбака 95-го, смело можешь залить еще полбака.
15: Абсолютно
16: 92-го.
15: Абсолютно верно. 100%.
16: Ну, мне кажется, это все до поры до времени.
15: Нет,
16: а потом
15: ну
16: машина
15: какой
16: твоя
15: поры,
16: Марин? И все.
15: Ну, какой поры? Потом ты продашь свою машину, купишь себе что-нибудь
16: велосипед.
15: Приличное. Ладу Гранту, например. Спорт.
16: Нет, давай вот не надо грязи по поводу клади Гранте.
15: Какой грязи? Я говорю, купишь себе Ладу Гранту.
16: Ну а на что я ее куплю? Это вообще дорогая теперь машина.
15: Ну да, может быть. Так, ладно, ну и
16: вот, Зарец пишет, что в Газель пришлось залить 20 литров сотового.
15: После этого Газель пришла первая на фотофинише, да, показал. Так, ладно. После заправки топливом старого стандарта Евро-3 у водителей загорается чек-энджин. В зоне риска находятся автомобили с турбированными двигателями и системой непосредственного впрыска. А особенно популярные китайские модели. То есть они были настроены на Евро после заправки топлива старого стандарта Евро-3. То есть у них был, видимо, другой новый стандарт. И вот теперь из-за того, что
16: слушайте,
15: понижается уровень стандарта...
16: Давайте не будем понижать стандарты.
15: А мы не сможем этого сделать.
16: Почему?
15: Иначе. Ну, потому что.
16: Очередь занимать заранее. Все будет нормально.
15: Так, носить ситуация поменялась.
16: Сандали с носками, Артем, стало трендом. Это сочетание больше не считается признаком дурного вкуса.
15: А я это можно все чаще
16: видеть на подиумах и в коллекциях брендов.
15: Никогда не понимал, почему в какой-то момент люди стали это считать дурным вкусом. Сандалии с носками удобнее носить, чем сандалии без носков, потому что ноги хотя бы в носках не потеют от прикосновений с кожей сандалии, например, если у вас кожаный сандалий.
16: А можно нам вот мне рассказывать про потеющие ноги? Я хотелось бы с утра чего-то вкусненького, аппетитного и свежего.
15: А я не сказал, что мои ноги для еды. И я не сказал, что я вообще ношу, в принципе, сандалии. Но когда я ношу сандалии, я ношу их без носков.
16: А почему тогда? Раз ты
15: как... Ну, потому что все
16: не
15: будут
16: знаю.
15: Говорить...
16: Он... Если действительно у вас какие-то красивые ноги мужские, и белые носки, и какие-нибудь шлепочки, и вы это носите вместе, ну, как бы, если вы не супермодник, то, наверное, вы наоборот.
15: Завернула мать. Ладно, давай я лучше расскажу тебе про нытинг. Бог с ними, с этими сандалиями и носками. Нытинг – новая услуга в России. Исполнитель готов выслушивать жалобы заказчика на различные темы без советов и мотивационных цитат.
16: Ой, ты же всегда выслушиваешь меня по таким вопросам. То есть за это тебе надо платить?
15: Отличная новость для тех, кто устал слушать чужие жалобы. А почему устал слушать чужие жалобы?
16: Ну, потому что, представляешь, бесплатно кто-то тебе жалуется. А так могли бы за это так доплачивать, например.
15: Ну, никто за это не будет оплачивать.
16: Андрей нам пишет, все время лью в машину 98 или 100. И машина у меня Ford Mondeo 4, двигатель 2 литра, турбо. Uh-huh. И Илья пишет, раз в две недели свою машинку радую соточкой. Автомобиль у меня Хавейл Дарго.
15: Uh-huh.
16: Вот так вот.
15: Ну, ладно, что. У богатых свои причуды, как говорится. Ребята, продолжайте радовать свои машины.
16: А, вот не знаю, если я в свою машину залью, вот, мне кажется, это как будто вот ты все время пил какое-то полусладкое игристое, а потом вдруг перешел на дорогое шампанское брют, и тебе невкусно. Может быть, машина с бензином так же? Типа на всю жизнь на 95-м, тут ей сотый залили.
15: Давилась 95-м.
16: Я не поеду, мне это все.
15: А тут ей сотый такая, да ладно. А так можно было, да? И все, и уже обратно не вернетесь. Ну ладно, дорогие друзья, это пока все новости к этому часу. Новости еще непременно будут поступать, и мы будем с ними вас знакомить. Ну а в самое ближайшее время фирменный музыкальный гороскоп не пропустите. Он же самый верный и самый точный.

0: радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 1 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваша интуиция сегодня будет невероятно высока. Доверьтесь ей, это, безусловно, убережет вас от конфликтов. Совет песни «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, сегодня у вас хороший день, он пройдет без особых волнений, все будет получаться легко и без особенных усилий. Настроение ловите сегодня в песне «Бессовестно счастливая» Катерины Голицыной.
1: Близнецы, на душе неспокойно, и поэтому нужно отдохнуть, перестать думать о других хуже, чем они есть. Все, в принципе, не так плохо. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
2: Раки, вы влюблены, и мир у вас приобрел розовые оттенки, но пора вернуться к реальности и посмотреть на мир трезвым, а не влюбленным взглядом. Ваша песня сегодня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Сегодняшний день, или вы, у вас пройдет в дороге. Вы будете мотаться по делам. Ваша песня «Весенний блюз» Сергея Трофимова.
2: Девы, а вас сегодня ждет спорная ситуация. Звезды советуют не принимать важных решений и не делать выводов. Раньше времени ваша песня «Ищи, не ищи» Ирины Круг.
1: Весы, вы снова готовы помогать всем вокруг, вы готовы прийти на помощь, ваше добро обязательно вернется к вам бумерангом, но близкие, конечно, обижаются, что мало вы им уделяете своего внимания. Песня дня корешам Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, силы ваши на исходе. Вам нужно научиться отпускать проблему, тем более решить ее в одиночку вам сегодня не под силу. Ваша песня «Барыня» Ивана Кучина.
1: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос. Понятно, что безденежный сезон очень быстро всем надоедает, но вы должны в самое ближайшее время придумать, как же подзаработать. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
2: Стрельцы, держимся. Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и все довести до конца. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
1: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой, и это отвлечет вас от каких-то грустных мыслей. Настроение в песне «Королевы выбирают королей» Вячеслава Быкова.
2: Рыбы, летняя жара действует на вас раздражающе. Вы кипятитесь, горячитесь, сходите лучше на рыбалку. А песня этой среды «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
1: Рыбы, сходите на рыбалку, это было негуманно. Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Кремле заявили о ежедневных совещаниях по вопросам стабилизации топливного рынка. Комплекс мер обсуждается у вице-премьера Александра Новака. За деталями следует обращаться в Кабмин, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, действительно ли власти прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Песков также заявил о готовности России импортировать нефтепродукты в случае, если будут предложены приемлемые цены. Социальный фонд России с 1 июля начинает рассчитывать выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка на основании сведений из индивидуальных лицевых счетов граждан. Выплаты будут назначаться автоматически без необходимости подачи заявлений. При нехватке данных социальный фонд может запрашивать, как раньше, недостающую информацию у работодателей. На московских вокзалах и станциях МЦД пассажирам сегодня будут раздавать питьевую воду из-за жары. Получить бутылку можно будет с 2 до 5 часов дня. Стойки работают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах, а также на станциях Тушинская и площадь 3 вокзалов. Температура в столице может подняться в ближайшие дни до 31 градуса. Тем временем синоптики предупредили москвичей о понижении температуры до майских значений. В предстоящие выходные 4 и 5 июля в дневные часы воздух прогреется до плюс 20. Понижение температуры будет сопровождаться дождями и грозами. Специалисты Центра погоды ФОБОС подчеркнули, что первый месяц лета в столице отметился неустойчивой и часто меняющейся погодой. Было зафиксировано 3 теплых и 3 холодных волны, а разброс дневных максимумов составил от плюс 17 до плюс 30. Ну а далее в утреннем шоу в формате 2D выясняем, легко ли вам испортить настроение. Пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, служба информации, радио Шансон.
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы хотели бы обсудить вот какую новость.
1: Митинг. И все, что с ним связано. Часто ли вы ноете, часто ли вы кому-то жалуетесь? И вообще, легко ли вам испортить настроение?
0: Есть ли нытики в вашем окружении, напишите.
1: Или может вы сам такой нытик.
0: Может быть, вы живете с этим нытиком уже который год. И ничего, нормально. Но, в принципе, да, хотели бы поговорить об вашем эмоциональном равновесии.
1: Стабильно ли оно? Потому что, например, вот сразу могу про себя или пока рано? Или мы задаем вопрос?
0: Про себя, наверное, уже в следующем выходе, Марин. Ты расскажешь о своем эмоциональном состоянии, насколько оно стабильно, лобильно. Любишь ли ты поплакать? Кстати, ты очень любишь поплакать.
1: С чего ты взял? Если ты любишь доводить меня до слез, не
0: значит,
1: что я
0: люблю. Последний раз ты плакала вчера, а я считаю, что это уже показатель. Я последний раз плакал несколько лет назад. Ну, вот так
1: происходит. Ну, ты мужик.
0: Ну, наверное.
1: А мужики не плачут и не танцуют.
0: Че это мы не танцуем? Это Сан-Франциско, город стилей. Так, ладно, все.
1: Испортить настроение этому человеку невозможно.
0: Плюс 7-909-955-1030. Пишите, легко ли вам испортить настроение и часто
1: из-за чего вы в последний раз плакали?
0: Да, тоже, кстати, напишите, конечно.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
2: Я доволен.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Легко ли вас довести до слез? Когда последний раз плакали по пустякам? Мы, конечно, не берем какие-то там серьезные
2: беды,
1: поводы.
2: Беды, трагедии.
1: Да, это мы нет.
2: А вот именно какая-то ерунда, и вы думаете, ну как же так?
1: Не знаю, меня... спор с коллегой на работе, например. Да, какая-то просьба начальника, которая вас вела вот в такой вот транс.
2: Какая-то несправедливость
1: на работе,
2: например.
1: Да, или там, я не знаю, вас...

0: в какой-то ерунде. Ну, просто типа отстоял свои границы, как сейчас модно говорить. И он тебе записал голосовое или просто пиликнуло, что пришло от него сообщение. И у меня, знаете, до чего доходит? Я боюсь подходить к телефону. Я вот прям смотрю и думаю, я не буду читать это сообщение, не буду, не буду. Сейчас мне это испортит настроение. И вот я целый день думаю, ну интересно, а что же там написано? Ну я не хочу это читать, это испортит мне настроение. А потом открываю, там вообще не про то.
1: А там Сбербанк предлагает вам новую систему вкладов.
0: Там от этого человека, но человек уже думать забыл вообще про то, что там... А у меня чувство вины перед ним. Хотя, ну как бы, знаешь, из серии там, отвези там меня туда-то, я же думаю.
1: В аэропорт меня отвези. А бензину вы знаете, какая сейчас ситуация. Не каждый таксист вас сейчас в аэропорт повезет. А тут такие, Марина, отвези в аэропорт.
0: Ну, знаешь, я не могу. При этом, да, вот она, Маруся, например, пишет, ненавижу нытиков и стараюсь с ними не общаться. Я, например, понимаю, я люблю поплакать в театре, в кино, какой-нибудь
1: это
0: мультик
1: эмоциональная
0: я смотрю.
1: История.
0: Мне прям нравится порыдать.
1: Я тоже смотрел Майкла Джексона, когда финальная сцена, но слезы пробивают на последней песне. Когда вот концерт в Лондоне заканчивается, да, первый вот этот, ну, фильм заканчивается.
0: У меня попкорн закончился, я, наверное, из-за этого больше расстроилась.
1: И я начал плакать, что я не Майкл Джексон. Ну, я имею в виду, что у меня нет, у меня нет такой армии поклонников.
0: У всех свои причины для слез. Видишь, кто-то плачет, что попкорн закончился, а кто-то плачет, что
1: не может собрать стадион Уэмбли, да, в Лондоне. Да, вот такие слезы.
0: Сейчас не можешь, потому что у тебя визы нет в Англию, или по каким причинам у тебя такие проблемы?
1: Есть у меня подозрение, что не только в этом причина.
0: А ты говори, а все дело в визах. А уж этот Евросоюз.
1: Так, здравствуйте. Иногда да, иногда нет. Что иногда да, а иногда нет?
0: Ну, в смысле, легко ли расстроить?
1: А, ну, понятно. Привет, любимое радио. Обычно не плачу, все хорошо. А вот вчера поплакала, потому что мои смс-ки не читаете, пишет нас Елена.
0: Елена,
1: это вас...
0: вы даже не представляете, мы вчера поругались,
1: Елена,
0: с Артемом.
1: Сколько нам приходит, во-первых, этих смс-ок. Мы не можем физически охватить весь объем. Мы не можем, правда, вот, друзья...
0: Чего мы сейчас оправдываемся? Нет, просто мы вчера с Артемом поругались, потому что мы...
1: Давайте сейчас...
0: Я за вас переживала.
1: Давайте так, да, ну, правда, мы... физически не можем прочитывать всегда все смс. И ведущие в программе по заявкам только для вас тоже не могут прочитывать все смс и поставить все песни. Скажем так,
0: договариваемся, здесь что вы элемент, из-за этого не плачете.
1: Элемент везения, да. Здесь, ну, кому-то повезло, мы смс-ку прочитали. Кому-то не повезло, не прочитали. Но в следующий раз обязательно
0: нет,
1: не повезет
0: а еще
1: и вам.
0: Бывает, что есть классные сообщения, такие суперинтересные, а есть примерно, ну, похожие на то, что уже было, ну, да, и мы иногда думаем, ну, ладно, это уже читать не будем, это такое мы, похоже, и читали.
1: А Роман пишет, в последнее время все вообще бесит. Эмоциональное состояние в минусе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Радио «Шансон».

0: она. Откровенно о сокровенном.
1: Решили сегодня поговорить о том, насколько вы эмоциональны, живете ли в окружении эмоциональных людей, есть ли в вашем окружении нытики, легко ли вас довести до слез, когда последний раз...
2: Что ты все в одну кучу? Ты думаешь, нытики и эмоциональные люди – это одно и то же? Мне кажется, нытики – это другое. Это когда человек, когда у него все хорошо, он в жизни не позвонит, не напишет, а когда у него что-то случится, он начинает тебе звонить, жаловаться на жизнь, как у него все плохо, проходит время, ты смотришь, он выложил фотографию в соцсети нового автомобиля. Вот это вот нытики, и это раздражает. И это какие-то энергетические вампиры.
1: Не нытики.
2: Нет, они говорят, все плохо.
1: Это они, чтобы удачу не спугнуть. Они специально так говорят. Есть такие люди очень, как
2: чего?
1: Бы... Да, есть люди, которые верят во все вот эти приметы. И они считают, что если они будут везде ходить и рассказывать, что у них все хорошо, то в итоге у них не будет денег и не будет вот этих новых автомобилей, которые они выкладывают в социальные сети. Поэтому люди специально прибедняются и ноют, что нету денег, все плохо.
2: Не знаю,
1: помогите,
2: вот
1: мне,
2: честно говоря, такие люди прям... Вот. Мне кажется, что вот внутренний позитив. Вот про меня, с одной стороны, я, конечно, слезкокапка, или как там, слезокапка. Mm-hmm. Но в плане позитива какого-то внутреннего, мне кажется, этого никогда не отнять. И это вот, это то, что помогает вообще выжить в любой ситуации. Это чувство юмора, позитив и вера, что в любом случае все будет хорошо.
1: Но ты не злопамятная. Вот у тебя прям на тебя накатывает быстро и так же быстро откатывает.
2: Реально, я могу, как бы я знаю, вот человек плохо поступил, надо на него обидеться, но я через пару часов могу уже забыть, в чем была причина. А тут вот смотри, Андреас нам пишет, что ему портим настроение мы с тобой, что очень много между собой разговариваем.
1: А, вот в чем
2: иногда
1: дело.
2: Это прям чересчур.
1: Это наша работа,
2: Андреас.
1: Да. Если вы думаете, что наша работа заключается только в том, чтобы читать сообщения и иногда новости, то вы заблуждаетесь. Мягко говоря, заблуждаетесь.
2: Артем, вот как бы ты когда читаешь какие-то негативные комментарии от наших слушателей,
1: ну
2: вот иногда бывает, кто что-нибудь напишет обидное, тебя это расстраивает, это портит тебе настроение?
1: Смотря что пишут, конечно. Иногда
2: портит
1: настроение.
2: Вот я, например, понимаю, что...
1: Невозможно быть совершенно железобетонным, и чтобы от тебя, как от стены, отскакивали оскорбления. Нет, конечно, любой человек реагирует, но просто насколько глубоко ты реагируешь? Заставит ли меня это заплакать? Нет.
2: А вот меня, мне кажется, может. Хотя сколько классных, добрых, позитивных приходит сообщений, и это действительно заряжает, поэтому большое вам за это спасибо. Но иногда бывает, вот, ну, люди какую-то прям гадость напишут, ты думаешь, зачем? Причем никогда нам не писали. Или там, знаешь, ну, на аватарке ничего нет. Это как вот комментарии в интернете. Ты думаешь, ну, ты вообще кто? Откуда ты
1: взялся?
2: Ты, может
1: быть, бот? Человек-бот? Так, ладно, давайте почитаем, что там еще у нас есть интересного.
2: Там
1: что
2: много
1: мы
2: очень
1: получили. Я очень эмоциональный человек, пишет нам Светлана из Алексина. И настроение испортить мне не составляет труда. Опять же, ситуации разные бывают. Если задето мое самолюбие, это причина плохого настроения. Но в то же время я и отходчивая. Могу переключаться, чтобы особо не расстраиваться. Это удобно, это правильно, Светлана, так и нужно делать.
2: А пишет нам наш слушательница, так, это кто? Елизавета. Это пишет: доброе утро, у меня, наверное, есть норма слез. Вот плакала даже позавчера, ретроградный Меркурий накрыл. А перед этим я плакала в театре. Сама себя могу так раскачать. Например, сравню, что у меня в жизни не так, как я хочу, услышу при общении именно то, что работает на это, и как начну себя жалеть. Выплачусь и думаю, так я же так не хочу. Вот именно того, что у других. У меня другая судьба. И, если честно, признаться себе и начинаю сравнивать все, что хорошее, зачем плакала. Норму по слезам выполнила, что ли? Стыдоба просто. Бабушка, я все плачу. Надеюсь, что это не приступ зависти, а просто очень плохое чувство, иногда разрушающее. Ну, кстати, мне кажется, наша женщина это реально просто накрывает на пустом месте. В какие-то моменты месяца ты думаешь, что я вообще из-за этого не плакала, а в какие просто тебя накрывает, и ты плачешь за разные ерунды. А вот помнишь, Артем, был период, ты мне включал песни.
1: Да.
2: И вот
1: знакомил
2: это, конечно,
1: тебя с репертуаром шансона.
2: Нельзя не рыдать. Про карлика.
1: Про карлика Мишу
2: то,
1: и его голубятню.
2: Мама на свидание к сыну ездила. Ну, какие-то вот такие вещи. И ты
1: про
2: понимаешь,
1: серого
2: то,
1: волка, который погиб, защищая своих детенышей. Ладно, это много.
2: Какая-то вот очищающие слезы,
1: давай
2: которые, наоборот, душу
1: огораживают. Давай сейчас на автомобильные новости, а потом вернемся.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вы думаете, что наша автомобильная жизнь изолирована от мировой, то сильно ошибаетесь. Западные специалисты пристально наблюдают за всем, что происходит в России. Так, многие автомобильные издания живо отреагировали на премьеру седана «Сенат 900». Американский портал Cars Coops выпустил целую статью, в которой было проведено большое расследование и сделан вывод о том, что это весьма неплохая машина. Многие пользователи в комментариях к материалу признали, что Сенат 900 выглядит так же здорово, как многие актуальные модели BMW. Также американское издание Auto Evolution и вовсе использовало в заголовке следующее утверждение. Mercedes-Benz больше не продает лимузина в России, но там теперь производят свои собственные. Да, автор немного ошибается на предмет того, что Mercedes-Benz больше не продает у нас свои лимузины, но в остальном точно прав. Напомним, премьера «Сенат 900» состоялась в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Производство новинки налажено на экс-заводе «Тойота» в Санкт-Петербурге, а первые экземпляры уже начали поступать в дилерские центры. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
4: Девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

0: Дай бог памяти. В каком это году?
1: Утреннее шоу в формате 2D. На радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: плюс. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
2: Мне кажется, сегодня не очень много сообщений будет от мужчин, потому что все-таки, ну, слезы и поводы поплакать – это ближе к женщинам. Или ты со мной не согласна, Мария?
3: Слушай, ну, мы же не про слезы говорим, а про то, что вас расстраивает, да. Что вас выводит из себя. Слушай, как мужики психуют и орут за рулем? Это, конечно, лучше бы вы плакали.
2: Это уже про агрессию, Марина, это про агрессию.
3: Ну, подожди, все же по-разному реагируют на стресс. Кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то злится. Это же как бы...
2: А кто убегает?
3: Это заяц. Обычно. Вот смотри, история от нашего слушателя из Красноярска. Пишет нам Галина. Добрый день. Недавно мне пришлось плакать по неволе. В субботу прошлую у нас был ливень. Когда вернулись домой из загородного дома, у нас залило весь подъезд. Мы живем на 9-м этаже. И когда зашли, потолок натяжной с одной стороны упал. Везде вода. На потолке со светильника капает, бежит. Везде вода. Дома была кошка. Она начала орать нечеловеческим голосом. Плачу теперь.
2: Человеческим голосом?
3: Не человеческим. Обычно она у них человеческим говорит.
2: Человеческим.
3: Она говорит, Галина Семеновна, можно мне покушать и лоточек мой приберите?
2: Вон он плывет, лоточек, кстати. Возьмите его, кораблик вот этот.
3: И вот Галина пишет, вызывали службу по сушке квартир. Вот такие вот дела. Галина, не расстраивайтесь. Ты знаете, как говорят, хорошо, что забрал Бог деньгами. Значит, что-то другое плохое не случится. Вот такие вещи, они просто... Ну, только так можно не расстраиваться, хотя понятно, что это и испорченное имущество, и, ну, это
2: и
3: грустно.
2: И свое, и их соседи, да, я так понимаю?
3: Так это, я так понимаю, раз Галина живет на 9-м этаже, сверху, наверное, крыша протекла или что-то такое. То есть, может быть, можно куда-то пообратиться в суд на управляющую компанию? Потому что это же явно не у вас в квартире проблемы, ни потоп, ни канализация, ни вода.
2: Ну, в общем, грамотный юрист вам в помощь в этой ситуации, скорее всего. Так, любимый ведущий, я очень эмоциональный человек, пишет нам Наталья. Вспыхиваю буквально как спичка, но я не нытик. С кем-то поделиться это обязательно, но не ныть. Сама не люблю нытиков и о своих проблемах стараюсь рассказывать дозированно. А поплакать это можно, но не часто. В те моменты, когда себя даже дюже жалко.
3: У меня пару лет на заправке, знаешь, какой, не на заправке, а на парковке был случай. В общем, я плохо сдаю назад, несмотря на то, что у меня в машине есть камера заднего вида, все эти пищалки, парктроники, вся эта ерунда. Сдаю я назад, а мужик прям напирает, едет на меня. Значит, я реально в стрессе, я все делаю медленно, там что-то рулем.
2: А он сигналит.
3: А он прям вот, ты вообще, знаешь, какой-то неприятный мужчина, сомнительной наружности, или как говорят. И в итоге, ты понимаешь, я наконец-то что-то там разрулила. Сдала назад на этой парковке. Он выехал, и он открывает окно, тормозит около меня и говорит, дура очкастая. Угу. Потому что за рулем я в очках. Как мне было обидно. Ну, думаю, ну вот вышел бы, сел за руль и сам бы за моей машине сдал назад и все бы решилось намного быстрее. Хотя, ну, длилось это, ну, может быть, минуты там полторы-две. Мне-то казалось вечность, мужику, наверное, тоже. Ну, зачем переходить на личности? Да, я ношу очки, и что дальше? Ну, и он типа, дура очкастая. Знаешь, как неприятно.
2: Да,
3: я прям расстроилась.
2: Очкастая не потому, что ты дура. А потому что начитанная,
3: Ну, надо ему было пояснить, наверное.
2: Надо ему было пояснить.
3: Просто, знаешь, это было так обидно. И я вот иногда за рулем понимаю, что, наверное, кто-то про меня думает, вот я в пробке, что я дура очкастая.
2: Номер
3: вот
2: запомнила его?
3: Нет, не запомнила.
2: Он часто у вас там паркуется?
3: Да, откуда я знаю, это в магазине было на парковке.
2: А, в магазине на парковке.
3: Ну, в общем, это прям... Это меня обидело, я до сих пор это вспоминаю, прям вот, знаешь, обидно.
2: Не, а то бы мы сегодня ему подали бы блюдо холодное.
3: Так. В каком виде?
2: В любом виде. Месть, оно все равно, оно и так хорошо, и так хорошо. Так, что у нас еще тут есть? Доброе утро. Беда современных людей в том, что люди разучились радоваться мелочам. Ты проснулся, крыша над головой есть, еда есть, руки, ноги есть, уже счастье. Сейчас так много негатива, что гормоны стресса зашкаливают у многих. Нужно учиться радоваться по мелочам. Я не ною и не люблю нытиков, но до слез довести меня очень просто. Одним словом буквально можно. Я очень близко к сердцу воспринимаю несправедливость по отношению ко мне. Спасибо вам огромное. Всем добра и позитива. Мария Массажист, Санкт-Петербург.
3: Какое хорошее сообщение. На самом деле, правда, многое зависит и от новостной повестки вокруг, и вообще от всего, но говорят же, что плакать иногда полезно. Что прям вот ты прорыдался, пусть вообще по пустякам, пусть это кино. Чем ты на кого-то сорвешься, чем ты будешь держать в себе все эти свои эмоции, лучше плакать.
2: Да.
3: Да. То есть говорят, что, например, инсульт или какие-то заболевания, они наоборот от того, что люди не дают себе возможности поплакать.
2: Сейчас я бы не лез в территорию, где ты
3: нет,
2: не
3: я
2: сильно...
3: тебе говорю, что о чем я читала в интернете. Я же не говорю, что я врач.
2: Не надо вот туда.
3: Но плакать полезно.
2: Сильно углубляться
3: плакать не полезно? У вас не было уроков плаковедения?
2: Плакать полезно, но связи с какими-то серьезными заболеваниями я здесь бы сейчас не проводил. Ну ладно, это все, скажем так, детали. Давайте в следующем часе продолжим, да?
3: Конечно, сообщение.
2: Пишите.
3: Вагоны, маленькая тележка.
2: 909-955-103.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: шансон.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. С 1 июля банки в России будут указывать ИНН при переводах и платежах через систему быстрых платежей и при операциях между собой через инфраструктуру национальной системы платежных карт. Мера направлена на борьбу с дроперством и мошенничеством, при этом для граждан ничего не изменится. ИНН выступает универсальным идентификатором, который позволит системе проверять определенные риски сразу и в платежной системе МИР, и в СПБ. Самыми популярными направлениями отдыха в России этим летом остаются Краснодарский край и Крым, несмотря на сложную ситуацию на полуострове. Операторы зафиксировали незначительное количество отказов, сообщили в Российском союзе туриндустрии. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Дагестан, Москва, Калининградская область, Татарстан, Ставропольский край, Карелия и Алтай. В 2025 году перечень был аналогичный, но десятку замыкала Северная Осетия. В этом году уступила бывшее место Карелии. Рост цен на размещение и услуги стал главным сдерживающим фактором для спроса. Туристы внимательнее рассчитывают бюджет и выбирают более короткие программы или более дешевые направления, пояснили специалисты. К концу 21 века московское лето может стать примерно на 5 градусов теплее, чем в конце прошлого столетия. По данным климатологов, с 1976 года средняя температура летом в столице уже выросла примерно на 2,5 градуса. Сейчас она близка к 20 градусам, а через 70 лет может достигнуть 23. Кроме того, в Москве и области станет больше периодов сильной жары. Ближайшее ожидается уже сегодня и завтра. Воздух может прогреться до 31 градуса. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 1 июля, доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 49 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ветер западный 4 метра в секунду. Далее в утреннем шоу в формате 2D продолжим говорить об эмоциях и настроении. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут в столице. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Второй летний месяц стартовал. 1 июля на календаре. Среда.
1: Экватор недели. Экватор и даже недели. Экватор года, как да. нам пишет наш постоянный слушатель Андрей.
0: Угу. А. Так, что еще мы
1: обсуждаем
0: хотели бы...
1: Обсуждаем мы нытиков и вообще да. легко ли вас вывести из душевного равновесия? Часто ли вы рыдаете по пустякам? Я представляю, как нам сейчас Сашка Газарес напишет, как он рыдает по пустякам.
0: Почему ты так?
1: Да ну нет, просто мы с тобой уже правильно сказали, что мужчины-то не рыдают. У мужчин в целом здоровая психика, и вас вывести из себя крайне сложно. Ну только если дверью вашей машины громко не хлопать.
0: Да, вот как раз пишет тебе Газарес. Мне, в принципе, трудновато испортить такс, насколько, если только долго и мучительно это делать. По долгу службы это мне не положено, с людьми работаю. В Мурманске у меня было около 300 человек. Электромонтаж, маляры, сборщики, сварщики. Да, порой такие нытики были, истерички, просто но я с ними спокойно всегда договаривался, все продумываю, анализирую, диалог получается адекватный.
1: Виталий нам пишет: «Доброе утро, а я из разряда оптимистов. Это те, кто даже на кладбище вместо крестов видит плюсики. Угу. Поэтому настроение испортить мне невозможно», шутит Виталий. Но, может, не шутит. «Я отношусь ко всему так, что если что-то произошло, то все равно, если это исправить нельзя, то зачем расстраиваться? Если можно, то это задача, которую нужно решать. И опять же, зачем расстраиваться?» Вот это подход у вас.
0: Так, Марина, Артем, здравствуйте, пишет нам Маришка. «Очень мягко говоря, не люблю нытиков и вообще не понимаю людей, которые жалуются на жизнь, на судьбу и тем более не берут свою собственную жизнь в свои же руки. Никто и никогда не приведет тебя в баланс, если не ты сам. Мне, к сожалению, легко испортить настроение, но всего лишь минут на 5, и вот тут просыпается уже мое внутреннее «я», и все в полном порядке. Сама себе режиссер, сама себе друг, и чем раньше это поймут люди, тем меньше будет искалеченных судеб. Плачу я редко, но от души, так что потом ни один нытик даже близко не сможет нарушить мой комфорт. Спасибо большое за тему. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо.
1: Ой, как мило, Маришка, приятно.
0: Спасибо.
1: Так, пишет нам Любовь: «Доброе утро. Меня очень трудно довести до слез, если на меня борзеют». Ну, что ты сделал? «Если на меня борзеют, то очень вызывает у меня это агрессию. Могу очень обидеть человека, и нытиков я терпеть не могу. Стараюсь их избегать. Вас очень люблю за ваш позитив и всегда слушаю и на работе, и в машине». Короче, никто не любит нытиков. Как нытики вообще выживают?
0: Бедные нытики. Уважаемые нытики, напишите нам, пожалуйста, тяжело ли вам приходится или нет. Плюс 7-909-955-1030.
3: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Демин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем читать ваши слезливые истории. Ладно, я шучу, конечно. Никто не любит нытиков, и все уверяют, что они не нытики, но просто очень эмоциональные. Или тонкослезые.
2: Это называется вот. Энергетические вампиры.
1: Это называется тонкослезы. Вот Наталья пишет: здравствуйте, я... А, Наталья признается, да, я, говорит, нытик. Я, как говорила моя бабушка, тонкослезая, плачу по каждому поводу. Когда обидели, когда физически больно, когда что-то вспоминаю не очень приятно. Когда слышу песню, могу всплакнуть, и то вспомню, или что-то вспомню, что-нибудь трогательное. Мои дети говорят, что нужно было идти в артистки. Пустила слезу и тут же успокоилась. Но при всем этом я человек позитивный. И, как говорят мои друзья, душа компании с хорошим чувством юмора. Вот видите, а так вот часто бывает, да, что люди тебя воспринимают как... Душа компании, тебе все дается легко, непринужденно, ты такой весельчак, такой весь эй-гей-гей.
2: Балагур.
1: А на самом деле, да, чуть что там, а я поплачу, пойду.
2: Слушайте, ну на самом деле говорят же, что самые веселые люди в глубине души, самые вообще грустные.
1: Но с другой стороны, видишь, Наталья говорит, я нытик.
2: А друзья говорят, оптимист.
1: А если ты душа компании, ты не можешь быть нытиком. Нытик это, который собирает вокруг себя компанию
2: Пьеро,
1: и начинает жаловаться, да, все время говорит, вот это плохо, это
2: подожди,
1: плохо.
2: Подожди, это душнило, наверное.
1: Вот именно, душнило и душа компании, это не одно и то же, Марина.
2: Я в курсе.
1: Об этом и речь. Наталья, мне кажется, вы на себя наговариваете. Вы эмоциональный человек, вы слезливый человек.
2: А ты что, ты диагнозы ставишь? Ты что, Сергей, психиатр,
1: что ли? Да, я врач, я имею право, у меня диплом есть. Я клятву Гиппократа, в отличие от некоторых, давал. Поэтому, да, Наталья, вы не нытик. Вы эмоциональный человек, но вы не нытик. Это мой диагноз. Все. Всем так и говорите. Справка нужна? Приходите сегодня после 11 домов.
2: Антон нам написал интересное сообщение. Здравствуйте, меня зовут Антон, и я бывший нытик. Как я перешел в ряды оптимистов? Просто прошел подростковый возраст, и вуаля, я оптимист, позитивист. Сейчас только с улыбкой на лице, даже думаю, не чересчур ли. Люблю посмеяться и над собой в том числе. Всем добра, мира и позитива.
1: Так, хорошо, хорошо. Так, Жека Джон. Жека Джон пишет тебе. Марина, правильно, не обижайся, вы как я. Я тоже могу обидеться минут на 20, и потом все, я забыл. Меня разозлить сложно, но если меня разозлить, то лучше бегите от греха подальше.
2: Это да. Но, кстати, знаете, я тут недавно интересную фразу прочитала, что человека нельзя обидеть, человек может сам обидеться. И у некоторых же, знаете, вот эта тема расстраиваетесь ли, ноете ли вы. Есть же еще люди, которые вот обидчивые, прям дальше некуда. Mm-hmm. И чтобы там, ты чтобы им не сказал, как не посмотрел, что бы не сделал, он
1: на
2: найдет повод,
1: обидеться, да?
2: Как, на что обидеться. И начинается как раз вот это вот нытье. И человек еще ходит, потом всем рассказывает, как его обидели. Mm-hmm. Хотя его вообще никто не трогал, он просто не понимает там либо юмор, либо слишком какого-то высокого мнения о себе.
1: Такие люди тоже встречаются. Плюс 7-909-955-1030. Пишите, легко ли вас вывести на скупую слезу.
2: И на откровение. Пишите откровенно.
0: Реклама на радио.

0: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Ооо «Сумасстрой»!

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем разговор. Беседуем мы сегодня о том, легко ли вас довести до слез. Плюс 7 909 955 103 0. Да, конечно, да, такие. Вот казалось бы, ну вот два человека, да. Один расплачется, а другой скажет: странно, а чуть ты расплакался. А вот он потому и расплакался, вот то, что касается... он эмоционально лабильный.
2: Понятно, что подруга ничего обидного не скажет. Друзья тоже. А вот отношения между мужчинами и женщинами. Ну вот не так посмотрел, mm-hmm. и ты уже все расстроилась, что-то пошло не так. А ты уже на что-то даже, может быть, обиделась. И начинается слово за слово и скандальчик. Mm-hmm. Вот ты встречал такое, что женщина на что-то обиделась, ты же не знаешь на что, оказывается, она сама себя накрутила.
1: Да, конечно.
2: Словно плойка.
1: Конечно.
2: Ну вот,
1: конечно.
2: И так что бывает. С этим делать?
1: Что с этим делать? А ничего не сделаешь?
2: Мне кажется, разговаривать
1: это черта
2: надо.
1: Характера уже.
2: Ведь бывает, что женщина вот так себя накрутила, а мужчина вместо того, чтобы ее успокоить, он начинает беситься. И все это действительно заканчивается слезы, сопли, истерики.
1: Ну, чувство ладно, обиды у меня, возможно, только если это исходит от близкого, родного человека, пишет нам Адиля. От чужих и мало знакомых людей я такого не испытываю принципиально, так как можно просто исключить общение с такими раздражителями. А если надо, можно и ответить хорошенько напоследок. Ну вот, смотрите, мы разбирали недавно ситуацию, да, Марина, когда на нее там нагло напирал мужчина в автомобиле и заставлял ее сдавать задом, а она это делала плохо, потом он ее просто оскорбил. И Марина,
2: конечно, ты дурой назвал.
1: Да, и, конечно же, Марина расплакалась. Вот много ли человек подобной ситуации повели бы себя так же. Кто-то, может быть, вышел бы и сказал: что ты сказал? Повтори. А кто-то бы действительно там, типа, сам дурак. Ну, что-нибудь такое.
2: Ну, просто, да, понимаешь, если бы мужик был за рулем, он бы так себя не вел.
1: А представляешь, он тебе очкастая дура, и тут из задней затонированной двери выходят два парня.
2: Три таких амбала.
1: Да.
2: Всю два.
1: С бейсбольными битами, да, такие?
2: Я думаю, что-то про биты подумала.
1: Вот. Не, ну просто биты это самое такое. В этой ситуации самый, скажем так, предсказуемый был
2: бы
1: исход.
2: Ну, понимаешь, а с другой стороны, может, его кто-то там обидел тоже.
1: Ну, давай не будем об этом, давай не будем его оправдывать.
2: Нам пишут,
1: кто там его обидел?
2: Интересная история от Ренаты. Добрый день, Ренат. В смысле, я Рената. Добрый день, огромный вам привет из Сибири. Республика Хакасия, город Черногорск. Вот меня очень легко обидеть, пишет нам Рената, и даже довести до слез. Вроде мне 37 лет, а я как маленькая. И обида-то сидит очень долго и глубоко внутри. Вот, например, поздравила сегодня любимого мужа. У него сегодня праздник, День ветеранов боевых действий. И, в общем, он так сухо и недовольно мне ответил спасибо. Не обнял, не поцеловал. В общем, я еду за рулем домой и плачу. Вот так обидно, грустно стало. Но виду ему не показала. Я же жена военного, должна быть сильной. Ну, а настроение испорчено. Слушайте, да, ну это правда, может быть, просто он не показывает свои эмоции, что ему приятно, что его поздравили.
1: Но
2: ну, то есть
1: это
2: правда прям мелочь.
1: Мужчина должен показывать эмоции, если ему хорошо, если он, если ему приятно, что его поздравили, ну надо было что-то.
2: Ну, может,
1: хотя бы
2: надо
1: там
2: было какой-нибудь торт из колбасок. Или там...
1: Букет из вобл.
2: Ну да, вот это подарок. А на словах, может, он подумал, наверное, это не весь подарок, я потом отблагодарю
1: попозже. Мне нравится Дмитрий, который себе придумал очень интересный способ лечения стресса.
2: Так.
1: Здравствуйте, любимые ведущие. Когда у меня бывает стресс, я его лечу покупкой новых часов.
2: Ого, что за олигархи нам начали писать новые часы, они там покупают.
1: Нормально, да, покупкой новых часов. Ну вот, а как вы лечите свой стресс, напишите нам. Ладно, шутим, говорим сегодня о том, легко ли вас вывести из равновесия эмоционального, легко ли вас довести до слез, напишите нам об этом, плюс 7 909 955 103 0. Ну а пока небольшая пауза.
3: На правах рекламы. Окольцевали.
4: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали» и я, Дмитрий Малыгин. Наш бессменный партнер, современный кроссовер «Хавейл М6» домчал нас до Ростова. Не до того, что на Дону, а до Ростова Великого. Знаете, я поймал себя на мысли о том, что даже если бы стояла задача рвануть до Ростова-на-Дону и дальше, на «Хавейл М6» это можно было бы провернуть без устали. Большую роль в дальних путешествиях играет эргономика и функциональная оснащенность автомобиля. Концентрируясь на дороге, ты точно не хочешь отвлекаться на мелкие неудобства. С посадкой в Хавейл М6 все прекрасно. Передние кресла можно отрегулировать в разных направлениях, а у задних изменить наклон спинки. Допустим, вам необходима остановка для дозаправки или перекуса. Выходя из автомобиля, совершенно не обязательно искать ключ в кармане или сумке. Достаточно воспользоваться бесключевым доступом. А сидя в кафе и заканчивая трапезу, можно прямо со смартфона завести автомобиль и вернуться в прохладный салон. Сказочно удобной опцией «Хавейл» под стать Ростову Великому, который буквально пронизан духом русских сказок. Судите сами, только тут можно посетить дом-музей царевны лягушки. В нем собрана уникальная коллекция фигурок сказочных существ. Музей постоянно пополняется новыми экспонатами, а если у вас есть фигурка лягушки, то можно внести свой вклад в развитие музея, подарив ее. Но на этом сказочная тропа не обрывается. Совсем рядом подворье Алёши Поповича с мастер-классами и интерактивными программами. Отличное место для семей с детьми. Но и взрослым здесь будет интересно окунуться в атмосферу сказки. Завершить сказочный вояж можно в ресторане-театре «Щучий двор», где помимо представления можно отведать несколько видов местной ухи. Кроме этого, обязательно попробуйте луковые деликатесы, варенье, печенье, а также местную медовуху из битень. Не жизнь, а сказка. Но дорога манит, и наш «Хавейл М6» устремлен к следующей жемчужине маршрута – городу Костроме. Не переключайтесь, будет интересно.
3: «Окольцевали» в эфире «Радио Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ «Управляй будущим».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, еще буквально 4 минутки почитаем ваше сообщение по поводу эмоциональных качелей. Легко ли вас вывести из равновесия? Легко ли вас довести до слез?
4: И кто главный нытик в вашей жизни?
3: Да, вы или окружающие. Самый большой нытик в моей жизни – это моя свекровь, сообщает нам Татьяна. В любой ситуации она всегда преувеличивает свои проблемы и преуменьшает проблемы чужие. Ей всегда хуже, чем у всех. Все окружающие с ней соглашаются, потому что, ну, просто так проще, чем спорить и доказывать ей что-то. А также при встрече говорю ей все как есть и объясняю, в чем она не права. Аж бесит. Это вот Татьяна Правдоруб, что она вот при встрече ей все говорит. Хорошо, что редко видимся, а то бы давно уже разругались в хлам. Привет из Санкт-Петербурга от Татьяны. Правильно, Татьяна, добивайтесь. Свекровь, ну, и ставьте нельзя ее на правильные рельсы.
4: Она же вам родила вашего любимого мужа. Так что надо хотя бы за это быть ей благодарным.
3: Как там, сыночка-корзиночка?
4: Да.
3: Она же вам родила сыночку-корзиночку, который теперь ваш муж.
4: Потому что он не такой. Надежда нам пишет: здравствуйте, а я вообще нытиков не люблю. Особенно, когда мужик нует. Это вообще раздражает. Вот начнет: денег нет, того нет. Я
3: мужик
4: самый бедный,
3: не ноет.
4: Несчастный.
3: Он констатирует факты просто. Денег нет, денег нет.
4: Но вы держитесь. Я самый бедный и несчастный, меня никто не любит. И я считаю, что можно все исправить, заработать, ну, только если ты не болеешь. А есть такие семьи, вечно ноют, что денег нет, мы бедные. А потом выясняется, машину купили, в отпуск съездили, ну и так далее. В общем, всем лучше позитива. Кстати,
3: ребят, ну
4: вот эти
3: поводу...
4: люди, которые реально скрывают, что у них все хорошо, они,
3: Марин,
4: вот, меня они прям бесят, реально.
3: Марин,
4: ой, денег нет, там, знаешь, ну, лишний раз колбаску себе не купят, а потом бац, и тачка,
3: Марин,
4: новая.
3: Ну. Лишний раз колбаску не купят, а потом бац, и кредит взяли, понимаешь? А
4: ну
3: мы все
4: что?
3: Окружающие думаем, ой, какие же они, оказываются,
4: Артем,
3: на самом деле богачи.
4: Артем, ну все покупают машину, в кредит влезают или в долги, это нормально. Но просто почему нельзя сказать, да, мы давно мечтали, мы, это машина нашей мечты, вот, поздравь нас. А вот это, ой, да-да, ничего себе, она бы ушная, это там по акции.
3: Да вот она и поцарапанная была изначально в салоне, мы ее взяли там, да почти бесплатно.
4: Вот это меня прям, вот эти люди, которые думают, что их сглазят, я прям не могу, у меня от них это потрясывает.
3: Любимые ведущие, я очень слезокапаю, особенно жаль животных, как у Шурика. Ну, например, птичку жалко, да? Но очень позитивный человек, как мне кажется, всегда говорит. Говорю, если потери какая-то, после того, как поплачу, конечно. Спасибо, что взял деньгами. Вот такая поговорка. Обижаюсь быстро, но и отхожу тоже. Ну, в общем, все как-то так. Это от Натальи из Болгарова.
4: Владивосток на связи, пишет нам Светлана. Добрый день. А я рождена под знаком Тельца. Это значит, если меня послали, я расплачусь, а потом расскажу об этом всем на свете, а потом пойду туда, куда послали. И ничего я не могу с этим поделать. Я нытик или нет? Слушайте, у меня есть знакомые Тельцы. Это, на самом деле, очень упрямые люди.
3: Марин, а как это пойду туда, куда послали?
4: Ну, типа,
3: обычно посылают...
4: И лесом, и человек идет в лес.
3: А если не лесом, какие-то...
4: полная корзина грибов.
3: Так, подскажите, пожалуйста, что делать? Сначала ноет и жалуется, потом получает правду, и тут ты становишься главный виноватый. Вот тут, вот у меня так, например, с подругой. Она по жизни нытик, а я боец. Всего жизни я сама добиваюсь и нытиков не люблю. А вот вывести меня на слезу, если песня душевная, очень быстро. Поэтому я и обожаю радио «Шансон», потому что в основе шансона песни жизненные, написала нам Наталья.
4: Слушайте, а вот Наталья спрашивает нас, что делать. Мне кажется, просто если есть вот эти люди, которые свой негатив в вашу жизнь зачем-то притаскивают, свой вот этот гундеж, занудство и нытье, ну, если этот человек вам действительно не так уж и дорог, и вы не готовы его поддерживать, и вот это его нытье выслушивать, ну, надо просто ограничивать общение. Ведь потому что действительно человек сливает какой-то свой негатив на вас. Зачем вам это надо? Правильно я говорю, Артем? Вот Артем никогда не ноет.
3: Я нет, у меня профессия другая. Я радость. Я смех и радость мы приносим людям. Тайна,
4: да, а дальше началось. Тельцы не плачут, тельцы правят миром. Тельцы очень основательные люди и точно не нытики.
3: Марин, все, подводим итоги.
4: Гороскоп у нас сейчас все, итоги уже подведены.
3: Итоги
4: сейчас
3: подведены.
4: Узнаем все про тельцов и про все остальные знаки.
3: В следующем
4: знаки.
3: Часе мы что будем делать?
4: Ну, нам нужно счастливую каюту разыграть. Если кто-то еще не зарегистрировался, срочно на сайт radioshanson.ru 18+, возрастное ограничение.
0: Звезды
1: на ладони. На радио «Шансон».
3: Среда на календаре, 1 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваша интуиция сегодня будет на высоте. Можете своей интуиции полностью довериться. А совет песни «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
4: Тельцы, сегодня у вас хороший день, он пройдет без особенных волнений. Все будет получаться легко и без напрягов настроения. Ищите в песне «Бессовестно счастливая» Катерины Голицыной.
3: Близнецы, на душе у вас неспокойно, вам нужно отдохнуть и перестать думать о других хуже, чем они есть. Все не так плохо. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
4: Раки, а вы влюблены, и мир у вас сейчас приобрел розовые оттенки. Пора вернуться к реальности и посмотреть на мир трезвым, а не влюбленным взглядом. Ваша песня в эту среду «Женская логика» Виктора Дорина.
3: Львы, сегодняшний день пройдет в дороге, если, конечно, вы заправитесь и найдете бензин. Вы будете мотаться по делам, стоять в пробках и нервничать. Ваша песня «Весенний блюз» Сергея Трофимова.
4: Не нервничайте, бензина всем хватит. Девы, вас сегодня ждет спорная ситуация. Звезды советуют не принимать никаких важных решений и не делать выводы раньше времени. Ваша песня «Ищи, не ищи» Ирины Круг. Это про бензин песня?
3: Да, видимо, весы. Вы снова готовы помогать всем вокруг. Ваше добро обязательно вернется к вам бумерангом. А вот близкие обижаются, что мало вы им внимания уделяете. Уделяйте побольше. Песня этого дня «Кореша» Александра Розенбаума.
4: Скорпионы, силы ваши на исходе. Вам нужно научиться отпускать проблему, тем более решить ее самостоятельно сегодня вам не под силу. Хорошее настроение ловите в песне «Барыня» Ивана Кучина.
3: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос. Скорее всего, безденежный сезон вам надоел, но вы обязательно придумаете, что сделать, где сделать и как заработать. Ваша песня «Потанцуй» Михаила Бублика.
4: Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и все доделать до конца. Скоро вас ждет заслуженные награды, признание и популярность. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
3: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой. Это отвлечет вас от грустных мыслей. Ваша песня «Королевы выбирают королей» Вячеслава Быкова.
4: Рыбы, летняя жара действует на вас раздражающе. Вы кипятитесь, горячитесь и срываетесь на родных. Держите свои эмоции при себе. Ваша песня сегодня «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
3: Желаем вам легкой и музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Новые законы вступили в силу 1 июля. Они затронут пенсионеров, водителей, заемщиков, мигрантов и владельцев недвижимости. У россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, автоматически вырастут пенсионные выплаты. Это коснется и инвалидов первой группы. Прибавка составит 9 584 рубля. Также с сегодняшнего дня двойное наказание для водителей отменяется. За одно нарушение больше нельзя одновременно оштрафовать и лишить прав. Банки с 1 июля переходят на единую формулу расчета неподтвержденных доходов. Заемщиков с высокой долговой нагрузкой могут чаще отказывать в выдаче займов и снижать сумму. Русторы открыл доступ к российским сервисам за границей. В компании сообщили, что новая функция «Connect» позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими сервисами. Речь идет о доступе к банковским приложениям, госуслугам, онлайн-площадкам для покупок и другим сервисам. Решение реализовано на уровне самого магазина приложений, обеспечивает защищенное соединение без установки дополнительных программ. Для подключения необходимо обновить Русторы до последней версии и перейти в раздел «Мое». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник — всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» — Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра — Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска: официальный курс валют на среду 1 июля. Доллар — 78 рублей 27 копеек. Евро — 89 рублей 27 копеек. Юань — 11 рублей 49 копеек. А далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Леночка!
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: Марина, посмотри, какая ты красивая. Сейчас спросишь, а где можно посмотреть, Артем? А я тебе скажу. На нашем новом сайте radioshanson.ru.
1: Сайт красивый, фотографии роскошные.
0: Все уже зашли на наш новый сайт radioshanson.ru. Все уже посмотрели, какие же красивые девушки у нас работают.
1: Кстати, самое главное, что теперь голосование в хит-параде радио Шансон осуществляется только голосование для хит-парада, только на сайте.
0: Только
1: да,
0: на
1: никакие смс-ки,
0: вот ничего не надо больше,
1: писать
0: да.
1: не надо.
0: Все проще.
1: А все делается на сайте радио Шансон.
0: Друзья, заходите на сайт radioshanson.ru, посмотрите на новый сайт.
1: На нашей фотографии у нас была совершенно роскошная фотосессия. А в каком она была стиле? Какие-то
0: была...
1: острые козырьки.
0: Острые козырьки.
1: Да. Хотел сказать грязные козырьки, но...
0: Они иногда и грязные потом были.
1: Не, вроде чистые были. Возрастное ограничение 12+, а возрастное ограничение 18+, это если вы хотите принять участие в нашей акции «Счастливая каюта» и совершенно бесплатно отправиться на роскошном белом круизном лайнере «Астория Гранде». Все включено из Сочи в Турцию. Регистрируйтесь на сайте, и накануне нашего дня рождения, 14 августа, мы проведем супер-игру. А пока просто каждый день звоним тем, кто уже прошел регистрацию.
0: Но
1: пока...
0: сейчас все-таки чечеточка. Давай
1: сейчас
0: к чечеточке.
1: Все-таки опять про бензинку, даже без него.
0: Да, дорогие друзья, тема бензина не отпускает. Мы сегодня столько новостей прочитали про бензин, что решили, ну, грех не зарифмовать эту историю.
1: Ну, потому что как бороться со стрессом? Юмором. А самый классный юмор где? У нас, в чечеточке.
0: Дед приехал на заправку, дорогие друзья. Вот вам первая строчка, продолжайте ее. Дед приехал на заправку. Плюс 7-909-955-1030. Мы вам одну строчку дали. Три строчки за вами. Сделайте это красиво, сделайте это оригинально, весело, не пошло и не банально, и получите приз от утреннего шоу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин.

0: Дед приехал на заправку. Первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья. Ну, давайте уже Егорыч и Семеновна наконец-то появятся в этой студии.
1: Ой, так давно их не было.
0: Для того, чтобы пропить первую порцию ваших смешных, озорных частушек на актуальную для всех нас тему.
1: Дед приехал на заправку, в очередь поставил.

0: А дед приехал на заправку, очередь стоял полдня, а ему заправщик: Витя, старый Тесла ж у тебя. А дед какой наивный, да?
1: А дед забыл, что Теслу покупал.
0: Была.
1: От Евгения: дед приехал на заправку, поглядел на ценники, передумал заправляться, пересел на велик он. Что-то там не так вошло.
0: Мотив потерял, ну бывает. Так, Ира. А дед приехал на заправку, чтоб машинку накормить, бензобак нас...
1: А зачем? Мы же уже это, да, по порядку же идем. Ты было. После Евгения вот читай.
0: Не знаю, ладно, все уже, раз было, все, я
1: Дорогие друзья, на самом деле весело. Вот Артем, конечно, его очень легко расстроить. Дед приехал на заправку, первая строчка. Давайте что-нибудь веселое, озорное, на злобу дня.
0: Да, ждем ваших частушек.
2: Там не закрыт, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья?

0: Всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33.
3: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: Ну, сегодня, мне кажется, тот самый день, и это уже не первый случай, когда некого выделить в качестве победителя. Ну, нет человека.
1: Серьезно?
0: Ну, все ровные, нормальные, хорошие, частушки.
1: Ага, каждый про лошадь пишет, каждый пишет про бабку.
0: Но вот так вот, чтобы прям вот прочел чечетку и упал под стол от смеха, ну, такого не было.
1: Прям вот на злобу дня почему-то такого ничего нет.
0: Ну да, поэтому
1: давай,
0: да, сегодня без подведения итогов каких-то, просто поем, просто веселимся, да? Давай вот так.
1: Ну, давай.
0: так можно. Когда? Вот
1: я
0: так?
1: Все надеюсь, что сейчас так бац и упадет какой-то супер.
0: Ну, не знаю. Ну, нет, если, пожалуйста, если это произойдет, я только за. Но пока не произошло, и не факт, что произойдет. В общем, просто
1: ты, конечно,
0: поем и веселимся.
1: Мастер интриги. Ты мог это в конце сказать, а не в начале?
0: Почему?
1: Ну, сейчас люди скажут, а что слушать? Одна какая-то...
0: В смысле, что слушать?
1: Это скучное, неинтересное.
0: Нет, нет, они хорошие, они ровненькие, но они без явного победителя. Вот и все, что я хотел сказать. В целом, частушки сегодня неплохие. Я не ругаю и не критикую.
1: Кто-то сдает назад. Дед приехал на заправку, на табло одни нули. Дед подумал, на халявку он заправит «Жигули».
0: Ну, хорошо же. Хорошо.
1: Это от Васильича.
0: И, да, дальше
1: от
0: тоже.
1: Дмитрия
0: дальше
1: Васильича.
0: Тоже хорошо. Дед приехал на заправку, ну а там побоище бьются не на жизнь, а на смерть разъяренные рожицы.
1: Рожища. Да, на заправке рожища.
0: Разъяренные рожища.
1: Так, сейчас от Натальи будет.
0: Это от Александра было, да.
1: Дед приехал на заправку и нажал в авто клаксон. Люди из машин все вышли и запели все шансон. Опа, опа, жареные раки. Слушайте, а давайте очередь занимать друг друга, кто шансон слушает, пропускаем друг друга.
0: А дед приехал на заправку, а бензина нету, и решил он в тот момент купить он велосипед.
1: Опа!
0: Это от Ольги.
1: Опа! Крути педали, пока не дали.
0: Да, дед, хорошо, если у тебя
1: так,
0: суставы
1: Алексей,
0: работают.
1: Дед приехал на заправку, а за ним и все село. Плеснули им по 30 литров, им сегодня повезло. Наверное, плеснули надо, чтобы было в рифму, да?
0: Плеснули вообще.
1: Ну, как-то же в рифму-то не получается.
0: Нормально. Дед приехал на заправку, бургер взял на ужин, а ведь телеге и коню бензин совсем не нужен.
1: Всем по бургеру. Бургер в каждый дом для тех, кому бензин уже не нужен.
0: Это от Натальи. Ну что, все? Ну и что?
1: Да, ты прав.
0: Ты говорил, что кто-то там что-то пришлет тебе, и мы тут это все...
1: Ну вот, да.
0: Ухохочемся. Не, ну нормально.
1: Нет,
0: нормально.
1: Хорошо.
0: Нормально, но вы
1: может,
0: согласны?
1: Может, правда от того, что мы редко даем чечетку, люди разучились ее сочинять?
0: Да.
1: Может,
0: ну,
1: в нас
0: знаю,
1: все-таки опять дело?
0: Не знаю, Марина, мне
1: ладно,
0: не важно.
1: Ладно, дорогие друзья.
0: Важно, чтобы было хорошо.
1: Есть все-таки
0: было
1: что-то,
0: хорошо.
1: Что касается каждого. Например, акция «Счастливая каюта». Заходите на сайт «Радио Шансон», регистрируйтесь. А если регистрацию уже прошли, то ждите звоночка. Возрастное ограничение 18+.
0: Скоро кому-то мы предоставим шанс отправиться на недельный круиз.

но свой. Утреннее шоу в формате 2D с Артемом Тёминым и Мариной Дымовой.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон». Игра, доступная всем, кому исполнилось 18 лет. Игра, доступная всем, кто имеет заграничный паспорт. Игра, доступная всем, кто желает отправиться в недельный морской круиз на борту лайнера «Астория Гранд». Все, что от вас требуется, это просто зайти на сайт, на обновленный сайт radioshanson.ru и пройти очень быстренько церемонию регистрации.
2: Меньше минуты занимает процесс регистрации на сайте radioshanson.ru. Каждый день мы кому-то звоним, каждый день кто-то трубки не берет, кто регистрацию проходил. Но Александр был не такой, и он трубочку взял. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Ну, да. Рассказывайте, когда вы зарегистрировались в «Счастливой каюте»?
3: Буквально вчера.
1: А сколько по времени занял сам процесс?
3: 30 секунд.
1: 30 вот. Секунд?
3: Да.
1: Все, дорогие друзья, вы понимаете, да, что это, может быть, звучит страшно, но на самом деле все очень и очень просто.
2: И даже приятно, как
1: будто. Кстати, как вам наш новый сайт? Обратили внимание на него, Александр?
3: Да, хорошо слушаю «Шансон» часто.
1: Угу, да, мне прекрасно. Нравится. Все, отлично.
2: Это хорошо, что вам нравится. Мы стараемся. Так, у вас сейчас будет 60 секунд, три вопроса. Будут и варианты ответов. Вам нужно правильно на все три вопроса ответить, тогда попадете в суперфинал.
1: Все, поехали.
0: Время пошло!
1: Как называется самый крупный рынок в мире, и находится он в Стамбуле? Он называется «Гранд Базар». Базар, вокзал или за базар ответишь?
3: Первое.
1: Первое.
2: Какое женское имя принесло первую популярность Григорию Лепсу? Наталья, Ольга, Елена?
1: Какая?
3: Наталья.
1: Наталья. Так, сколько серий в фильме «Москва слезам не верит» 1979 года? Одна серия, две серии или три серии?
3: Одна, наверное,
1: да? Ну, давайте подумаем, еще и время есть. Может быть, все-таки не одна? Или все-таки одна?
2: Время есть.
3: Две, наверное, да?
1: Итак, вы выбираете вариант две серии.
3: Две.
1: Да, две, абсолютно верно. А я предупреждал Марину, что этот вопрос может вызвать некоторые затруднения.
2: Почему?
1: У наших радиослушателей.
2: Все знают, что там две серии.
1: Не все, Марина. Видишь, Александр не знал.
2: Вот ты, да, Александр, не смотрели «Москву слезам не верит».
1: Имеет право. Итак, Александр, действительно, две серии «Гранд Базар» и песня Натали принесла первую популярность Григорию Лепсу. Вы молодец, трубочку не кладите. За кадром мы вам расскажем... номер секретного кода, код секретного ключа, и это вам все
2: секретный
1: пригодится.
2: Код от каюты, давайте раз.
1: 14 августа это вам пригодится, так что трубочку не кладем.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Чтобы нас слушать, очки не нужны.

0: Дети на радио «Шансон».
1: Зумеры не хотят перерабатывать.
2: Вы же мои хорошие.
1: Да, сообщают в Минэкономразвитии. Значит, молодые сотрудники чаще всего выбирают баланс между работой и личной жизнью. И их не заманить сверхурочными занятостями и сверхурочными денежками. Они говорят, нет, давайте гармонию будем соблюдать.
2: И баланс.
1: И баланс. Баланс пришлете потом на карту. Сколько там баланс, кстати, у меня? Это я сейчас не у тебя спрашиваю. Это риторический вопрос. А то ты так задумалась, какой у меня баланс на карте.
2: День юмора, и ты его отмечаешь, мы это помним. Ученые рассказывают, что экстремальная жара все чаще будет накрывать и Россию, и Европу, и виной тому глобальное потепление. Главный источник поступления энергии к Земле – солнце, повторяем школьную программу. И в последнее десятилетие появился еще один эффект – это усиление парникового эффекта, который является результатом деятельности человека. И сейчас вот Европа плавится от 40-градусного зноя, в России температурные рекорды были побит в Калининградской области на прохладе, в общем, где обычно на Балтике прохладно, сейчас там реально полноценные пляжи, люди купаются, и вода...
1: А сколько вода там, интересно, в Калининграде?
2: Кстати, интересно, в Калининграде кто-нибудь был в недавнее время? Напишите, что там с водой. Знаешь что, я слышала вот такую теорию, причем она такая, знаешь, от людей, кто верит во всякие там... Говорят, что лет через 30 произойдет какой-то вулкан. Это не моя версия, и вообще все совпадения случайны. Какой-то есть вулкан над Англией, и якобы он стартанет этот вулкан или что-нибудь там делает.
1: В общем, пораньше можно как-то ускорить этот процесс? 30 долго ждать?
2: Короче,
1: боюсь, не увижу.
2: Слушай, говорят,
1: хочу
2: что
1: увидеть процесс.
2: Все переедет куда-то в середину нашей страны, в Сибирь. И поэтому сейчас...
1: А что переедет в Сибирь?
2: Европа, и мы подвинемся все. Ну, то есть все европейцы будут говорить, Россия, мы хотим к вам. Они будут к нам все проситься. Это версия вот этих астрологов.
1: Астропсихов.
2: И они даже уже есть теория, что сейчас в цене растут квартиры в Томске, потому что в Томске прям будет вообще райское место с точки зрения климата, понимаешь?
1: Будем жить с тобой в Томске!
2: Я уеду. Да, ну что-то из этой серии. И, короче, и поэтому сейчас, может быть, так это придумали кто-то, кто хочет продать свою квартиру в Томске. И, в общем, реально взлетели цены на квартире в Томске, потому что в будущем там будет вот почти Англия, понимаешь?
1: Ну, прекрасно.
2: Ну, в смысле, там будет Россия, но англичане будут очень проситься пожить у нас.
1: Дорогие друзья, жители Томска, слушающие радио «Шансон», напишите, вы вообще слышали что-нибудь подобное? Ваша цена уже подорожала, вы заметили что-то?
2: Надо посмотреть.
1: К вам уже пишут, вам уже в МАКС пишут какие-то англичане.
2: На полном серьезе говорит, Марин, ну ты в Москве квартиру никогда не купишь, ну бери в Томске. Ну скоро в Томске будет центр мира.
1: Ну хорошо, если радио «Шансон» будет в Томске, мы разве откажемся с тобой?
2: А нет. Мы, по-моему, уже есть в Томске, нет?
1: Я имею в виду, если наш офис, а не то, что там есть.
2: Ну просто говорят, что Москва и Санкт-Петербург, у нас будет тут очень холодно, и мы такие, да, в Томске прям вот идеально.
1: А у нас будет холодно прям?
2: Да.
1: О, ты какой проклятый вулкан английский. Ты что удумал тут? Ты думаешь, нам тут жарко реально?
2: Ладно, давай про идеальную
1: У нас лето две недели в
2: году. Давай про идеальную
1: году.
2: Женщину поговорим. Вот у нас еще немножко времени остается.
1: Давай, что там?
2: Искусственный интеллект визуализировал свою версию идеальной женщины. Нейросеть проанализировала огромный массив данных. И говорят, что девушка 10 из 10 – это рост от 162 до 70 сантиметров. Спортивная
1: фигура. От 162 до 70 сантиметров?
2: Да, и не выше.
1: Или... Все-таки до 170.
2: До 170. Ага. Ну, это же понятно. Но со спортивной фигурой, пропорция песочные часы тела, так, подтянутые ноги без целлюлита, без экстремальной худобы, симметричное лицо, чистая
1: кожа.
2: По-моему,
1: все так и было всегда. Ты сейчас...
2: Естественно.
1: Ты описываешь и так то, что всегда уже ценилось.
2: Искусственный интеллект сказал, что вовсе не внешность главное. И еще вошли, значит, естественность, уверенность в себе, хороший вкус, приятный аромат и харизма.
1: Ой, Марин.
2: И квартира в Томске.
1: Ребят, Марин только что себя описала. В общем, потенциальные женихи, слушайте внимательно. Утреннее шоу каждый день 7 до 11. И будет вам счастье, да. Ну что, давай прощаться.
2: Мы рассказали про ГОСТ на пенную пенку. На пивную пенку, пивную пенную.
1: Вот зачем он нужен?
2: Ну, нужен.
1: Бросайте пить, ребят, ведите здоровый образ жизни. Вот я уже на пивную пенку не смотрю 9 месяцев,
2: вот
1: и мне хорошо.
2: Пенсии, думал,
1: вот мне хорошо, я не смотрю, мне вообще
2: ну,
1: этот напиток...
2: Ну, ты же сидр пьешь.
1: А вот сейчас не надо все мои тайны рассказывать.
2: Ну, Елена Ваенга поет про абсент, поэтому дадим слово ей. Дорогие друзья, мы вас любим, целуем. Завтра четверг, 2 июля, и мы вернемся в 7:00, и вы обязательно тоже
1: возвращаетесь. С вами были Марина Дымова
2: и Артем Демин.
1: Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Кабмин распорядился закрыть ряд пунктов пропуска через границу с Финляндией. Также приостанавливается движение на отдельных железнодорожных КПП с Латвии и Эстонии. Новые условия будут действовать с 1 июля, записано в документе, размещенном на официальном сайте правовых актов. Приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Среди закрытых пунктов пропуска Санкт-Петербург, Финляндский и Выборг, а также Карельские, Вяртселя и Лютя, Светогорск на финской границе, Печоры Псковские на границе с Эстонией, Пыталово Псковской области на границе с Латвией. В России с сегодняшнего дня начал работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Новый сервис находится в ведении МВД и призван обеспечить формирование достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Согласно утвержденным правилам, в цифровой профиль будут включаться сведения о документах, миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, а также недвижимости, транспортных средствах, правонарушениях и ограничениях на въезд в Россию. В России сегодня отмечают День ветеранов боевых действий. На федеральном уровне этот праздник пока не имеет официального статуса, однако во многих регионах он официально закреплен местными законами. Как памятная дата, этот день утвержден в Московской, Белгородской, Курской, Липецкой, Кировской областях, на Камчатке, в Приморье, Мордовии, Крыму, Севастополе и Забайкалье. По всей стране сегодня традиционно проходят масштабные акции возложения цветов. В Москве центральной точкой сбора ветеранов по традиции выступает Поклонная гора, где чтят память погибших и встречаются боевые товарищи. В России сейчас около 2 миллиона ветеранов. Эта дата объединяет всех участников вооруженных конфликтов, от ветеранов Афганистана до героев специальной военной операции. В заключение выпуска: официальный курс валют на среду — доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Как хорошо Михаил Бублик сказал, наше сердце – мишень для Купидон стрелы. И вот он целится, а потом бам, не в бровь, а в глаз. Получите, распишитесь, все, любовь на всю жизнь. Да такая, что не есть, не спать. Такое бывает, и это здорово. Вот услышали песню шансонно, любую. Прям такую, которая зацепила и понеслась-поехала. Теперь в нашей компании. И нас это очень радует. И тому самому музыкальному Купидону спасибо. Денис Денисов у микрофона. Ну а что, сейчас опять про любовь от Ирины Круг. Ну, такая ностальгическая песня, которая вам нравится. «Губы Наташки».

Ах, иногда, когда подобное настроение и состояние на нас наваливается, мне хочется вот ту самую таблеточку какую-нибудь волшебную принять, чтобы, нет, весь мир в радужных красках, все хорошо, все здорово. Но как же по-другому прочувствовать, что жизнь живется, если душевных каких-то переживаний мы не будем испытывать? Вот это парадокс. Конечно, хочется, чтобы их было поменьше, поэтому вот держите еще одну песню, такую веселую, бодрую, танцевальную. Максим Апрель и Марракеш.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто мне приходится слышать мнение людей о том, что если автомобиль производится в России, то это обязательно выходит так себе. На самом деле это не так. Я был на многих предприятиях по всему миру и должен сказать, что производственные процессы аналогичны на всех из них, а участие человека в сборке минимально. На днях я в очередной раз убедился в правоте своих слов, посетив завод холдинга АГР под Санкт-Петербургом, где теперь будут производить всю линейку автомобилей G-Land. Когда-то это предприятие принадлежало компании General Motors. Но они бросили его еще в 2014 году и, как несложно догадаться, в плачевном состоянии. Удивительно, что менее чем за год новые хозяева полностью перестроили предприятие, и теперь это образцово-показательное производство. Бояться собранных у нас кроссоверов G-Land не стоит хотя бы потому, что в отличие от 95% предприятий, сварочные работы полностью производятся роботами. Даже этапы доварки, которые традиционно делали ручками. Ну и, конечно, мне очень понравился контроль качества готовой продукции. Помимо привычных 3D-сканирований выборочных кузовов, которые проводят 3 раза в день, на предприятии каждый день проводят тест, буквально пытаясь разорвать кузов в местах сварки. Так что мифа о некачественной российской сборке просто не должно существовать. Это самая надежная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

А чтобы в зеркале не замечали мы свои года, и не было у нас ни печали, никаких бед и забот, нужно отдыхать. И делать это в компании любимых артистов и радио «Шансон» вообще идея замечательная. С 24 по 30 октября есть возможность продлить лето и принять участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон». Анатолий Полотно и Федя Карманов там, кстати, тоже будут. И Михаил Шафутинский, и Султан Лагучев, и Алексей Петрухин. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет предусмотрена эта информация.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: В плавник шорох и легавая.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

Как говорится, ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и персонажам лирическим, о которых Вилли Иванович Токарев в этой песне нам поведал. Ну да, по-другому, да, по бровке ходят. Ну, за это они, собственно, и поплатятся. В нашем случае мы с превеликим удовольствием транслируем музыку душевную, любимую, нашему сердцу драгоценную. От вас же получаем душевную теплоту, улыбки, а когда-то и ответы на нужные вопросы. Все. Это взаимный профит. Музыки много. Шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: шансон.
1: 12 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Банки начали уведомлять родителей об операциях по счетам и вкладам их детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Эта мера позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитить их от кибермошенников, в том числе от тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность, отметил Володин. Он напомнил, что за полтора года Госдума приняла 13 федеральных законов, направленных на борьбу с цифровой преступностью. По его словам, многие нормы действуют и уже приносят результат. Ученые рассказали о начале выращивания в Сочи разноцветных бананов. Кожура у них голубая, красная, черная и желтая. Международная коллекция бананов завезена в экспериментальные теплицы из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора, пояснил замгендиректора Академии субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов. По его словам, сейчас есть порядка 100 деревьев. В первый год каждый из них может дать более 10 килограммов бананов. Во второй – 35 килограммов, а в третий – уже 50. Первый урожай эквадорских бананов ожидается в августе текущего года. В трех экспериментальных теплицах также выращивают и другие субтропические фрукты. Это авокадо, какао, сахарный тростник, драгонфрут, гранат, киви и хурма. Вода в Черном море в районе Сочи прогрелась до 27 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. Сегодня в районе Феодосии 19 градусов, Евпатории 20, Алушты 22, Анапы 23, Ялты 24. В Геленджике море 25 градусов, Туапсе и Ейске 26. Вода прогрелась за последние несколько дней. Макарова добавила, что температура поверхностного слоя воды в московском регионе находится в пределах от 17 до 21 градуса. В заключение выпуска официальный курс валют на среду 1 июля. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 49 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 28. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Владислав Медяник и Александр Маршал, возможно, от вас ускользнула фраза в этой песне. Свело пломбиром челюсть, так что мороженку вам в эту жаркую погоду, как в столице, побалуйте себя, ведь это вкусно. Лакомство из детства нам настроение дарит всегда, так же, как и музыка на волнах радио Шансон. Денис Денисов, микрофон. Всем привет.
1: Мне не слаще и не горше в этом клубе, кабаке. Я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, и я забыл, кого люблю. Мой коньяк со

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Великие люди не понаслышке знают и говорят об этом нам, но только нам слышать этого не хочется. Чтобы понять, насколько дорог вам человек и насколько вы его любите, нужно его потерять. Плюс-минус об этом Стас Михайлов нам и рассказал, что без тебя все, руки опустились, и день не день, и ночь не ночь. А вы как будете ощущать, если упустите возможность оказаться в компании любимых артистов, да на одной сцене практически, когда с танцполом можно будет рукой дотянуться до нее, до сцены. И там и Стас Михайлов будет, и Холла, и Чепик, и Владимир Ждамиров. Шаман, звезд очень много, а мы еще танцевать будем. Всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» 14 ноября ждет вас, наши драгоценные любители хорошего жанра. 12+, возрастное ограничение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Да-да-да, вот эта ситуация вроде как и комична, но в то же время печальна. Так что будьте, барышни, разумны, ну а мужчины, не разбрасывайтесь словами и обещаниями.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я не знаю, все попытки объяснить, что такое любовь, и придумывать какие-то правила, какие-то мысли, ред-флаги, очень модное выражение, все это так. Какая бессмыслица, потому что у каждого все равно это происходит по-разному. Концептуально, естественно, все уже было, но детали решают все. Давайте лучше блокбастер музыкальный и посмотрим, и послушаем. Алла Рит и Алексей Петрухин. А в вагоне-ресторане.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Шансон.
1: 13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки и медовуху. Стандарт на пивные напитки снижает требования к высоте пены и пеностойкости. Теперь они установлены на уровне 15 мм и 1 минуты. Для напитков безалкогольных и содержащих сок высота пены теперь должна быть не менее 20 мм, пеностойкость не менее 1 минуты. Согласно ГОСТу, пивные напитки производятся из пива или пивного сусла с добавлением фруктового, овощного, растительного и пряного ароматического сырья. В отличие от пива, допускается большее количество сахаросодержащих продуктов. Медовуха может быть фильтрованной и нефильтрованной, пастеризованной и непастеризованной. Она должна иметь кисло-сладкий вкус и медовый аромат. В нефильтрованных напитках допускается наличие осадка. Объемная доля спирта в медовухе должна составлять не более 6%. Россия стала второй самой быстрой богатеющей страной в мире. По данным отчета UBS о мировом богатстве с 2020 по 2025 годы, показатель вырос на 37%, что позволило России занять второе место в мире. Впереди только Южная Корея, а на третьем месте Хорватия. Учитывались такие активы, как недвижимость, машины, вклады, инвестиции за вычетом долгов. Лидерами антирейтинга стали Великобритания, Нидерланды и Франция. Италия оказалась единственной страной, где почти ничего не изменилось. Минпросвещение начнет в школах поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов. Он добавил, что ведомство готовит учебники по данному предмету. Целью этой дисциплины является формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 1 июля, доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 49 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Перешагнули мы очередной музыкальный час. Ну, точнее, его начало. Движемся мы только вперед. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. И прямо сейчас мы в очередной раз вспоминаем Михаила Круга, а любитель жанра с особенной тоской. Потому что все знают, какой сегодня день. Девочка Пай от метро жанра.

0: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в азоне, представляя, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Только хочется немного позаигрывать и сказать, да, сегодня мы прямо-таки близки, как никогда, потому что волны радио Шансон обнимают вас крепко-крепко. И даже сегодня пусть не день объятий, какая разница, они нам нужны постоянно. Минимум 7 штук для того, чтобы быть счастливыми, а потом можно было после дел великих погулять.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Все-таки Санкт-Петербург – это что-то уникальное и особенное. Кто-то его обожает, кто-то очень обожает, восхищенно и хочет оказаться там как можно чаще. А кому-то нет, не заходит. Но побывать там стоит обязательно. Ведь не зря же не отзывают Северная Пальмира и много-много-много еще других названий. А сейчас давайте-ка на море.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

постоянно хотим кому-то доказать. Но прежде всего мы должны это делать самим себе. Что сегодня я стал лучше, чем вчера, завтра буду лучше, чем сегодня. Вот это подход, на мой взгляд, прям прогрессивный. А вот самое-самое непредсказуемое и наименее важное, это как раз-то мнение людей сторонних. Поэтому ловите песню на волнах шансона.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня. Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июля Центробанк вводит лимиты на выдачу кредитов. Банкам и МФО будет сложнее одобрять займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Также изменятся правила учета доходов потенциальных заемщиков. В расчет будут приниматься только поступления с четкой маркировкой – зарплаты, пенсии, соцвыплаты. По информации Росбалта, с 1 июля для усиления борьбы с дропперами банки начнут обмениваться данными об ИНН отправителя и получателя при переводах. В отличие от номера карты или паспорта, ИНН изменить невозможно. Это серьезно усложнит жизнь мошенникам. Для обычных пользователей процедура переводов никак не изменится. Самые аккуратные водители живут в Москве и Петербурге. Российские столицы лидируют среди городов нашей страны по доле безаварийных автомобилистов. Российский союз автостраховщиков составил рейтинг регионов по числу водителей с максимальной скидкой на ОСАГО за безаварийное вождение за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего. Как сообщают ведомости, первую строчку заняла Москва с показателем 52,8%. Петербург на втором месте 51,3%. Замыкает тройку лидеров Пермский край, где доля аккуратных водителей составила 49,9%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Рыбалка, говорят, увлекательна и замечательна. Я, конечно, в это верю охотно, но рыба меня боится. Это личное признание такое. Не скажу, что я по этому поводу грущу или переживаю, но факт остается фактом. Поэтому смотрю на людей, умеющих это делать, и восхищаюсь. И музыку им дарю душевную.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Чтобы никогда тебя номер программы по заявкам не потерять, я запишу его на быстрый набор. А как вам такая идейка? Хорошая хитрость или лайфхак, кому как удобнее. Почему я об этом говорю? Потому что в новом музыкальном часе вам понадобится оперативность, ну и, конечно, содержательная часть. Все, действуйте!

0: Так называемая инструментальная бесовка. И на самом-то деле это считается очень-очень сложным. Профессионалы вам это подтвердят. Потому что темп-то один, а вот дальше нужно подхватить эту музыкальную мысль и продолжить ее одному инструменту другому, от одного музыканта к следующему, к третьему и так далее, так далее, так далее, так далее. Мы же, господа хорошие, делаем плюс-минус то же самое с вами в обычной жизни. А в компании «Радио Шансон» так помогаем фокусироваться, иногда отвлечься в нужный момент, а иногда попутешествовать по волнам душевного радио.
1: Накинут бабушки платки.

0: В скором времени уже начнется любимая забава всея шансона любов, шансона слушателей. Это программа по заявкам. Привет и друг другу передавать поздравления людям близким, родным. Песню заказывай. Ну а дальше вместе радоваться как дитя, слыша свое самое прекрасное имя.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Самозанятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам. Начисление средств станет возможным с августа текущего года, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Как напомнили в организации, программа добровольного страхования для самозанятых была запущена полгода назад. Присоединившиеся к ней в январе участники сделали первый взнос в феврале. Как пишет портал «Москва-24», принять участие в программе могут самозанятые, выплачивающие налог на профессиональный доход. Для этого нужно подать заявление в социальный фонд и вносить взносы на страхование по временной нетрудоспособности. Сумма выплат зависит от выбранной страховой суммы 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Также учитываются продолжительность страхового стажа и период участия в эксперименте. Сервис Яндекс.Такси не фиксирует системного роста цен на поездки и оттока водителей из-за ситуации с топливом в России. В компании рассказали, что ведут переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. По информации РИА Новости, в России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизельного топлива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом в России этим летом. Как сообщает газета «Ру», активнее всего спрос на поездки выходного дня растет в крупных туристических центрах. Количество бронирований в Нижнем Новгороде и Краснодаре выросло на 37%, в Москве на 17%, в Казани на 14%. Ощутимый рост показывают также исторические города Золотого кольца: Сергиев Посад, Суздаль, Переславль-Залесский, Ярославль-Владимир. Абсолютным лидером среди зарубежных направлений для коротких путешествий остается Белоруссия. В топе Минск, Брест и Гродно. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, здравствуйте, господа хорошие. Пришла пора всех созывать да поближе к шансон-приемнику, но если не могут, подойти они. Погромче сделаем тогда. Ну, или же ссылочку отправим на прямую трансляцию. Это уже в дело легко доступное, и вы с этим справитесь точно. А вот вспомнить номер и сообщение отправить — здесь бывают оказии. Просишь-просишь, напоминаешь-напоминаешь. Бац! Только попрощался, и полетели сообщения. А потом грустят, что они были не прочитаны. Поэтому давайте откладывать не будем это в долгий ящик, а сразу на номер 909-955-103-0 вы приветики, ваши поздравления оформите. Не забудете указать, от кого сообщение. А я, Денис Денисов, с превеликим удовольствием прочитаю их. Вот как это, например, прекрасная, очаровательная, замечательная Юлия Филиппова сегодня празднует день рождения. Самый счастливый, красивый, и всегда-всегда твои родные тебя радуют и балуют. И для Юлии поставьте, пожалуйста, просит близкие, песню в исполнении Холлы «Она». Да, пожалуйста, вот он, музыкальный подарок, который с превеликим удовольствием вручаем от вас.
3: Давай сегодня лично, моя дурная привычка, своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для
7: 909-955-103-0. Это координаты для отправки ваших сообщений. Приветы, поздравления, пожелания. Все это компилируем. И если модерацию сообщения пройдет, а она проходит, когда вы подписываетесь, тогда я, Денис Денисов, их радиофицирую. Радио «Шансон». Всем добрый июльский денечек. Настроение солнечного из Мичуринска-Тамбовской области. Это сообщение от Светланы. Моя роднулька, младшая сестра, обожаю тебя. И ей с вашей помощью передаю большой привет. Юлечка, спасибо родителям, что ты у меня есть. И вообще всегда поддерживаешь. И за наши отношения тоже спасибо. Всем хорошего настроения и счастья, радости. Супер. Наша оптовая база в городе Смоленске передает большой привет нашему единственному мужчине, дяде Сереже. У нас коллектив весь женский, а он наш лучик света. Светоч практически. Все девчонки очень вас любят, ценят. Настя, Вика, Аня, Инна и Надежда. Батюшки, дядь Сережа завидует вам сейчас, джентльмены, прям по-хорошему, по-доброму, честно-честно. Шансончик, здравствуйте, а я многодетная мама, у меня 6 детей, 9 внуков, я такая счастливая. Сегодня у моей дочери день рождения, у старшенькой, ей передаю большой привет и поздравления. Зовут ее Наталья, любит она Ирину Круг, живем, правда, в разных концах России, но ничего, это не беда, все равно встретимся обязательно все вместе. Ой, да, здорово. И вы, кстати, их собирайте, потому что вся семья, когда рядом за одним столом, ой, это здорово. Сложно, но можно. Нам же написали, а мы все сделали.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
5: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Все только для вас в этом часе. Ваши приветы, ваши поздравления, песни, которые вы заказываете. Ну, прямо-таки щедрот наших хватит на всех. Вот только времени маловато. Так что не затягивайте. 909-955-1030. Денис Денисов у микрофона. Я ретранслирую сообщения. Если они подписаны, то вообще с превеликим удовольствием. Радио Шансон. Хочу от всей души поздравить человечка замечательного и великолепного Виктора Новикова. Он сейчас, к сожалению, далеко от нас, но ему побольше поводов для радости, скорейшего возвращения домой и живым-здоровым. Береги себя, наш золотой. Это из тут сообщение от Елены. Очень хочется, чтобы он тоже потом это услышит. 100% услышит. Баян Микс «Не гони коней» в качестве подарка нашим защитникам обязательно поставим. А еще, кстати, сегодня же день ветеранов боевых действий. И вот, кстати, этому сообщению и посвящено. Наталья из Москвы для своего друга Турана его поздравляет. «Ты живая легенда», пишет она, «броня и щит нашего государства. Возвращайся живым невредимым, да поскорее». Я передам ему обязательно в записи. Очень хочется услышать в этот особенный день для тех, кто верен присяге, до конца эту песню. Сделаем. Сделаем обязательно. Все только для вас. Я же говорю, неспроста.

С праздника ветерана боевых действий Александр Маршал только что поздравил этой песней, в том числе от Олега прилетел послание Сергея Сергеевича Круглякова. С этим сегодняшним нашим праздником поздравляю. Так, а теперь что мы будем? Приветы доставлять? Давайте смотреть. Да, их самых. Анна Каменева пишет нам из больницы. Вот захворала с пневмонией, загремела. Огромную благодарность выражаю врачам, медсестрам. Они всегда помогают. Такие отзывчивые, вообще золотые руки и талантливые люди. Это Волгоградская область, Светлоярская районная больница. Спасибо вам за сохранение нашего здоровья. Вы тоже себя поберегите. И тогда докторам поменьше работы будет. Это всем, всем, всем, всем, всем пожелания. Радио Шансон. Хочу поздравить всех электриков питерской подземки. Сегодня работники петербургского метрополитена празднуют 60-летие со дня образования службы электроснабжения. О, какой узкоспециализированный, но важный праздник. Всем добра, мира, спокойной работы. Очень хочется услышать песню Алексея Петрухина и Анны Семеновича. Раздели со мной лето. Сделаем. Отправим еще привет Дмитрию Гонцову, точнее Дмитрию Николаевичу. Не грусти, все наладится. Это Евгения. Из Воронежа сообщение в качестве привета просит нас Лидия для поднятия настроения, чтобы лето было вкусным и солнечным. Передайте, пожалуйста, послание Варе, Елисею. Всех люблю, всех обнимаю. Доставили. Нам удачи, солнца. Мы отдыхаем. Вологодская область на связи. Всем настроение прекрасного.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас, только для вас.
3: Только для вас сейчас будут приятные мгновения. А потом... еще будут. Но недолго, потому что времени осталось уже совсем мало. 909-955-103-0. Программа по заявкам как раз тут транслирует ваш привет. Поздравления, песни любимые. Алина Валерьевна Зуб поздравляет свою маму Ларису Юрьевну и папу Валерия Григорьевича с нефритовой свадьбой. 26 лет они вместе. Им здоровья, любви. Вы восхитительные. Очень. Денис, они любят группу «Лесповал». Песня «Я куплю тебе дом». Это для них будет прекрасным подарком. Все сделаем. Все сделаем. И вас тоже поздравляем с тем, что ваши родители такие счастливые. А вот Надежда из Воронежа радуется, что ее дети закончили колледж. Поздравляю Евгения Соболева и Любочку, мою золотую. Мама, мама, вы тоже молодец. Вас поздравляем. От всей души с 15-летием свою доченьку, ненаглядную Евочку Кормильцеву поздравляю. Я счастлив, что ты такая чудесная. Евгений из Челябинской области написал, похвалился, порадовался. Ирина Шульцайт, поздравляем вас. В Калининград отправляем пожелания наилучшие с 55-летием вас. Пожалуйста, скажите, что она у нас самый замечательный председатель СНТ. Ух ты! Еще и ответственный работник. Вообще прекрасно. Все только для вас.

Какая бы большая любовь у меня к вам не была, господа хорошие, а она просто гигантских размеров, я таких цифр не знаю, но время, отведенное для программы по заявкам, завершено. Всем спасибо, что были в нашей компании, за то, что остаетесь, и в качестве моего вам с кисточкой пожелания дня прекрасного и чудесного, Артуру Данк, красиво живите. Денис Денисов с вами был. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Пахнешь лимонадом и дождем. Ты мне

0: Радио Шансон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий заемщикам взять кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка. Согласно документу, с просьбой о предоставлении льготы можно обратиться к кредитору, однако данное право можно использовать только один раз за весь срок кредита. При этом сам срок соответствующих каникул составляет до 18 месяцев или до достижения младшими детьми возраста полутора лет. В случае усыновления закон действует до 18 месяцев с момента усыновления. В течение льготного периода, начиная с 7 месяца и до его окончания, на остаток основного долга продолжат начисляться проценты по той же ставке, которая действовала до предоставления каникул. Заемщик будет обязан выплатить эти проценты после завершения льготного периода. Новый закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Минздраве не рекомендует резко охлаждаться в жару. Это опасно для здоровья. Снижать температуру нужно постепенно. Ведомство советует настраивать кондиционер так, чтобы разница между уличной и комнатной температурой не превышала 5-7 градусов. Слишком холодный воздух в помещении может вызвать спазм сосудов шеи и головы, что повышает риск ухудшения самочувствия, особенно у метеочувствительных людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Аналогичный принцип постепенности рекомендуется соблюдать и при использовании душа. Тем временем, по прогнозам синоптиков, к выходным в столичном регионе похолодает. Уже в ночь на пятницу и днем ожидаются кратковременные дожди. Не исключено формирование очагов грозовой деятельности. По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в ночь на субботу температура составит 15 градусов. Днем ожидается плюс 23-25. Понижение температуры до 18 градусов продолжится и на следующей неделе. В целом, июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы плюс 13,5 ночью, плюс 23 днем. Дарья Березовская, Радио Шансон.

убойной красоты песни у нас с вами в начале нового часа на шансоне. Начали с Евгения Григорьева, чуть позже послушаем с вами Евгения Кемеровского. Ну а прямо сейчас эфир уже теперь июльского шансона продолжает Александр Маршал. Я всех поздравляю со стартом второго летнего месяца. Проведем его как можно более позитивно, легко, бодро и обязательно в компании любимых исполнителей на шансоне. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем доброго дня!

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

Около недели назад свет увидела композиция «По судьбе» Маракеша, написана, конечно, тоже с любовью и встречена ровно так же нашими радиослушателями. Послушаем в этом часе еще одну новинку на шансоне. Песня «Мята трава» прозвучит в исполнении Ярослава Сумишевского. Оставайтесь с нами на самой душевной волне. Конечно же, самой душевной, самой любимой и приятной. Александр Малинин.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вы думаете, что наша автомобильная жизнь изолирована от мировой, то сильно ошибаетесь. Западные специалисты пристально наблюдают за всем, что происходит в России. Так, многие автомобильные издания живо отреагировали на премьеру седана «Сенат 900». Американский портал Cars Coops выпустил целую статью, в которой было проведено большое расследование и сделан вывод о том, что это весьма неплохая машина. Многие пользователи в комментариях к материалу признали, что Сенат 900 выглядит так же здорово, как многие актуальные модели BMW. Также американское издание Auto Evolution и вовсе использовало в заголовке следующее утверждение. Mercedes-Benz больше не продает лимузина в России, но там теперь производят свои собственные. Да, автор немного ошибается на предмет того, что Mercedes-Benz больше не продает у нас свои лимузины, но в остальном точно прав. Напомним, премьера «Сенат 900» состоялась в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Производство новинки налажено на экс-заводе «Тойота» в Санкт-Петербурге, а первые экземпляры уже начали поступать в дилерские центры. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: быть обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
3: Я доволен.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки — все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В составе Arsil Artro ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Arsil Artro бесплатно. Звоните +125. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2020. 26. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не во сне, а наяву, вдвоем вместе с Романом Шаховым уже в следующем часе встречайте вечернее шоу «Городские встречи» на Шансоне. Рома у нас уже практически одной ногой в студии. Вот, заходит, новости какие-то актуальные приготовил для нас, с вами обсудим. Будем ждать ваших жизненных историй, конечно. Музыкально в финале этого часа группа «Земляне», но прежде очаровательная Тамара Кутидзе. «Только любовь».

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 17:05 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России растет более высокими темпами, чем уровень фактической инфляции. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о поручении президента и плане постепенного увеличения МРОТ, который устанавливается каждый год. В 2026-м его размер был проиндексирован практически на 20%, а уровень фактической инфляции составил менее 10%. При этом депутат обратил внимание, что российские регионы самостоятельно могут определять размер минимальной зарплаты. Однако она не должна быть ниже МРОТ, который в этом году составляет 27 тысяч рублей. В России появились первые кассы самообслуживания, где покупатели могут расплачиваться наличными. Пилотное тестирование технологии сейчас завершается в одном из супермаркетов столицы. Новое решение позволяет покупателям самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными денежными средствами без обращения к кассиру. Оплата наличными осуществляется через встроенный кэш-приемник, интегрированный с кассовым терминалом. Покупатели выбирают вариант оплаты наличными, вносят купюры и монеты в специальное устройство, после чего система автоматически подсчитывает сумму, выдает сдачу и завершает операцию. Автомобилистов призвали не оставлять в машине детей и животных в жару. Также в Дептрансе Москвы посоветовали горожанам надевать светлую одежду из натуральных тканей, не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды, а также использовать солнцезащитные очки и крем. Если стало плохо за рулем, нужно прервать поездку. В то же время россиян предупредили о штрафе за прогулку по городу в купальнике. Это расценивается как мелкое хулиганство. По словам главы коллегии адвокатов Евгении Москва, в парке у водоема или в пляжной зоне купальник допустим и не вызывает никаких вопросов, но прогулка в том же виде по центральной улице, в метро или магазине уже зона риска, и штраф за это может составить от 500 рублей до 5000 в зависимости от региона. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89.27. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Марджин же, друзья, это, на мой взгляд, режим природы, который состоит из комфортной влажности, наличия рядом теплого водоема, свободного времени и свободной суммы денег.
1: И красивой женщины рядом.
0: Ну, конечно. Михаил Шуфутинский с прекрасной песней Константина Арсеньева и музыкой Игоря Зубкова на старте нового часа. 17:06 в Москве, друзья, это городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый день, пока еще, дорогие наши. У тебя рядом только красивая женщина, да, на данный момент?
0: Ну, что касается водоема в студии, я не знаю, есть такие студии, вот, знаешь, прям...
1: Представляешь?
0: Плавучая студия радио «Шансон».
1: Было бы
0: неплохо. Вот, кстати, для «Бархатного шансона» такая идея, да. Устроители, возьмите на вооружение, да. Подробнее о фестивале читаем на сайте radioshanson.ru для меломанов старше 12 лет. У нас, мы тоже читаем.
1: Читаем.
0: И читаем интересные новости, друзья. Россияне, оказывается, стараются уживаться с соседями, и у большинства это получается.
1: Все-таки мы дошли до этого. Ты посмотри-ка.
0: Вот. Ну, так сказать, не у всех. Вот вы конфликтуете с соседями? Если да, то на какой почве это происходит? А может, у вас лучшие соседи в мире?
1: Ну что, соседи, делайте громче, сейчас о вас будем говорить. Напишите нам, как дружите, не дружите, что происходит у вас на лестничной площадке. +7 909 955 103 и 0. А в эфире Александр Розенбаум.

0: Вячеслав Величковский, группа «Сентябрь», только что в эфире радио «Шансон». Друзья, а это городские встречи. Спрашиваем вас сегодня, конфликтуете ли вы с соседями? Если да, на какой почве это происходит чаще всего? А может, у вас лучшие соседи в мире?
1: Да, и вы к ним за солью, они к вам за спичками, так ходите друг к другу в гости. Бывает, ведь соседи настолько, ну, как сказать, близки, что и праздники вместе все отмечают. Вечерами. И вот на дачных участках, особенно в гости, вдруг у вас обстоит дело. Плюс 7-909-955-1030. Нам можно написать в мессенджер Макс, можно отправить сообщение. И вообще работают все доступные мессенджеры, так что ждем ваших сообщений.
0: Россияне стараются уживаться с соседями. У большинства это получается. 52% респондентов за последний год обошлись без конфликтов. Однако 48%... говорят, что избежать разногласий не удалось. Чаще всего поводом для споров становится шум, бытовые проблемы и беспорядок в общих зонах. Это показало исследование, результатами которого щедро делится газета «Ру».
1: Ну, странно, что не ревность какая-нибудь, да, например?
0: А что?
1: Вот это было бы интересно.
0: Приведи пример, как это происходит?
1: Ну, когда на площадке у соседей живет красивая девушка, а здесь семейная пара. И вот мужчина как выходит мусор выносить, например, девушка выходит, а жена начинает ревновать.
0: Дорогие сценаристы, абсолютно бесплатно творческая мастерская Ирины Сотниковой предлагает вам сюжет для сериала. Пишите.
1: Да, можно
0: прямо раскрутить. Сейчас Таисия Повалий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Спасибо, Бутырки. Дорогие друзья, привет выпускникам 2026 года. Да, ну и, конечно, большущий пламенный привет их родителям.
1: Ну, говорят, все в этом году прошло тихо, спокойно, мирно, нигде никаких эксцессов не было.
0: Спасибо, спасибо, что так случилось. В основном конфликтные ситуации не перерастают в серьезные споры. Это вот я вернулся к нашей теме о взаимодействии с соседями. Да. Каждый пятый столкнулся с разногласиями, но быстро их уладил. Еще 20% ограничились мелкими претензиями. По-настоящему серьезные ситуации случились лишь у 3%, ну а 4% признались, что предпочитают избегать общения с соседями даже при возникновении проблем.
1: Вот сейчас вообще как-то...
0: Мусор заметают под ковер. Вот.
1: Ой. Так, вот написала нам мягкая, белая и пушистая Наталья. Наидобрейший день, любимые мои, Роман Ирочка. Желаю вам прекрасного эфира, спасибо. Я стараюсь по жизни ни с кем, кроме мужа, не конфликтовать. И на даче всегда дружила со всеми соседями. И даже если чем-то была недовольна, и в доме тоже. Вот. Какая молодец, Наталья, со всеми, вот, правда же говорят,
0: дипломат.
1: Плохой мир лучше доброй ссоры.
0: Худой, да. Людмила пишет, приветик, радио Шансон, из Липецка сообщение, живу в левобережном районе, с соседями вообще тише гладь и благодать. Есть у нас один на пятом этаже, Юрик, чудит иногда, в остальном все супер. Чудит наш Юрик, музыку громко делает, все ближе к ночи. Меломан, блин.
1: Нет, ну если это радио Шансон, в общем-то, то мы как бы не против.
0: Слушай, если Юрик по ночам врубает темную ночку на радио Шансон, ну это тоже, знаешь, людям надо отдыхать.
1: Спать надо,
0: необходимо,
1: да?
0: Как-то, да, соизмерять это.
1: Ну хоть сейчас мы можем насладиться.
0: Юрик, прибавляйте, Рада Рай в эфире.

0: Анна Семенович и Алексей Петрухин в минувшую пятницу раскачивали эфиры студию «Радио Шансон».
1: Да.
0: Пришли в живую струну. Огромное им спасибо. Если песня вам нравится, песня называется «Раздели со мною лето». Только что она была в эфире «Шансона». Друзья, голосуйте за это произведение в нашем хит-параде. Пока что дуэт на 8-м месте. Голосуйте у нас на обновленном портале radioshanson.ru.
1: Ну и, конечно, мы не можем вас после такой песни не пригласить на наш легендарный фестиваль. Бархатный шансон, потому что песня такая летняя, и шансон бархатный будет вот точно таким же. Алексей Петрухин там также будет выступать. Услышим мы, конечно, еще и Михаила Шафутинского, и Михаила Бублика, Султан Лагучев будет, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и много известных шансонье. С 24 по 30 октября.
0: Турция для меломанов старше 12 лет. Всех ждем. Музыка, солнце, морской воздух и шансонная атмосфера.
1: Прилагается.
0: Конечно. Вернемся сейчас, дорогие друзья, в нашу тему. Конфликтуете ли вы с соседями? Если да, на какой почве это происходит чаще всего? Ну, а быть может, у вас самые лучшие соседи во Вселенной.
1: Вот и Инна нам написала. Добрый вечер. У меня тоже веселый сосед Юрик. Сегодня всю ночь в караоке пел «Давай за». А остальные довольно милые соседи. Со всеми дружим. Всем большой привет. Даже Юрику.
0: Галина на связи. Здравствуйте. Всю жизнь прожила в коммунальной квартире. С соседями жили дружно, практически стали родственниками. 10 лет назад разъехались, но продолжаем общаться.
1: А вот есть такие соседи, да, что бывает разъезжаются, а потом... Ну, дружба, и уже все.
0: Я жил в общежитии, тоже там был сектор такой на, получается, 4 квартиры, 4 комнаты. Ну, тоже как-то нормально.
1: Все, на всю жизнь?
0: Дежурил по сектору, врубал музыку. У меня были самые большие колонки, я открывал комнату.
1: Вернемся к теме чуть позже.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта».

0: прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: тобой не будет никогда.
1: В жару, как родниковая вода. Огромное спасибо. Александр Новиков только что в радиоэфире. Друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова. И ваше сообщение по нашей теме. Конфликтуете ли вы с соседями? Нынче спрашиваем. Если да, то чаще всего на какой почве это происходит? Но если у вас лучшие соседи в мире, как общаетесь, тоже можно написать.
2: Да, нам написал Николай Шумков. Чита у нас на связи.
1: Николай пишет следующее. Добрый июльский вечер. Живем 13 лет в частном двух в квартирном доме в микрорайоне Добротный под Читой. В 19 году к нам заехали нечистоплотные соседи и привезли с собой тараканов. Уже 7 лет не можем избавиться от этих усатых тварей, которые умудряются залезть даже в кастрюлю с борщом. Я так понимаю, это про тараканов. У соседей отговорка. У моей жены астма, поэтому не будем никакую химию применять. А до этого жил во второй половинке коттеджа одинокий мужик. У него идеальная чистота и порядок были, и никаких тараканов.
2: Ну, здесь, конечно, это вообще отдельная история. Вот это вот, да? Все, когда это от соседей, это конфликт
1: неизбежен. А я травил, как-то в рутину входишь, нормально просто.
2: Ну, это же каждый день, постоянно приходится делать.
1: Да, безусловно, безусловно. Ужас. А как это тренирует реакцию?
2: Мне кажется, проще переехать, куда-нибудь съехать.
1: Ну, вообще есть способ вывести их.
2: Ну, ненадолго.
1: Давайте о хорошем.
2: Давайте.
1: Алена Петровская прямо сейчас в радиоэфире.

0: погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: шансон.
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Самозанятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам. Начисление средств станет возможным с августа текущего года, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Как напомнили в организации, программа добровольного страхования была запущена полгода назад. Принять участие в ней могут самозанятые, выплачивающие налог на профессиональный доход. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд и вносить взносы на страхование по временной нетрудоспособности, как сообщает портал Москва-24. Сумма выплат зависит от выбранной страховой суммы 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Также учитывается продолжительность страхового стажа и период участия в эксперименте. Провоз борщевика в электричке грозит обернуться штрафом до 2000 рублей. Санкция может быть применена в случае нарушения правил поведения на объектах ЖД-транспорта, так как растение способно навредить здоровью пассажиров, загрязнить вагон или чужие вещи. По информации агентства «Москва», для наступления ответственности достаточно самого факта наличия запрещенного предмета в поезде или в зоне повышенной опасности. Ранее в Госдуме предложили оказать поддержку социально уязвимым группам граждан в борьбе с борщевиком на земельных участках, например, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Фестиваль тенниса пройдет в столице с 7 по 12 июля в рамках проекта «Лето в Москве». Как сообщила пресс-служба городского департамента спорта, в парке «Ходынское поле» запланированы бесплатные уроки тенниса. Также для юных спортсменов будут открыты интерактивные зоны и мастер-классы, которые проведут теннисисты Надежда Петрова и Евгений Донской. Основной площадкой фестиваля станет дворец тенниса «Лужники», где 11 июля пройдет ключевая часть программы. Центральным событием станет показательный матч с участием звезд мирового тенниса, представляющих топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Доллар на завтра 78 рублей 27 копеек, евро 89.18, юань стоит 11.48. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: в жанре, значимость его великовата на фоне серебра и злата. Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый час на шансоне. 18.06 московское время. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вам вечера, хорошего, теплого, уютного.
0: Мирно ли он проходит, друзья? Конфликтуете ли вы с соседями? Если да, если это происходит, расскажите, чаще всего на какой почве конфликты? Ну, а может, у вас лучшие соседи в городе, в микрорайоне и даже в стране.
1: Вдруг, ну вдруг, такое бывает. Напишите, я напомню, куда нужно отправлять свои послания. У нас работает прекрасно мессенджер Макс. Также можно отправить смс-сообщение, ну и во все доступные мессенджеры нам отправлять.
0: Чаще всего поводом для споров становится шум, также бытовые проблемы и беспорядок в общих зонах. Но вообще россияне стараются уживаться с соседями. У большинства это получается, 52% так говорят. Ну а 48% избежать разногласий не могут. Они периодически случаются, и вот шум, может быть, какие-то общие зоны, мусор не так люди
1: велосипеды,
0: выносят.
1: Велосипеды, об которые ты выходишь и запинаешься, самокаты, вот это вот все, коляски. Хотя, казалось бы, ну коляска, ну а куда ты ее? Ну как, она полквартиры займет, да? А есть соседи, которые говорят, мне не важно, тут должно быть пусто, да? Что за люди? Ну что за
0: вы,
1: люди?
0: Цензурного говорите в этом случае своим соседям, как вы на них влияете или как вообще решаете вопросы такие? Расскажите.

0: Я женщина.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+. Радио «Шансон» представляет.
1: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
1: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: белой карете.
1: Виктор Королев только что в эфире. Огромный привет владельцам белых карет, которые на солнце меньше нагреваются. Вы, конечно, себя чувствуете на коне. Ну и, с другой стороны, если конь тоже поел. Сейчас актуально.
2: Ну, если там кондиционер, что белый, что черный, мне кажется, уже как бы все равно.
1: Так раскаляется машина-то.
2: Да?
1: Да, ну, конечно, да.
2: Я не думала, что от этого зависит.
1: Мне кажется, когда солнца много, серьезно там, перепад температур, вот, когда автомобиль белый.
2: Кстати, о соседях по гаражу нам вот тоже написали. Это тоже такая разновидность соседей. Надежда из Онеги говорит... 2 года назад сломала шейку бедра, вот соседи, ходила гулять в любую погоду, соседи многие даже не предлагали ни взять рюкзак, ни костыли, я их перестала уважать. Здороваемся, делить нам нечего, на даче тоже все хорошо, но проходной двор не устраиваю. Лучшие соседи — это по гаражу, и вообще с мужчинами работать легче.
1: Кстати, вот так, по гаражу я абсолютно согласен. У меня у отца был такой опыт в гаражах.
2: Вот,
1: но это такая социальная сеть.
2: Вторая семья.
1: Ой, вообще. У меня вот детские воспоминания.
2: Мужчины.
1: Друзья отца. Ой, ладно. Романтика руля прямо сейчас.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. Далее, друзья, ваши сообщения, которые приходят по теме. На связи Лариса из Воронежа. С соседями всегда ладила, сменила 3 квартиры. Наверное, потому что я 4 года прожила в женском общежитии от своего предприятия. Опыт дружеского общения приобрела. Сейчас на площадке уже многие покинули этот мир. Есть квартиранты через стенку, но и с молодой семьей напротив подружились. Вся моя семья. Желаю всем жить мирно с соседями или хотя бы стараться.
1: А я жила в общежитии. Но. Ну, правда, мне тогда еще было совсем немного лет, но я помню эти квартирки, которые вот так вот идут подряд одна за одной. Это семейное общежитие. И вот эта общая кухня, куда ты приходишь, у кого-то варится, значит, вот суп, а у кого-то белье в кастрюле. У всех по-разному. Ну, и туалеты, конечно, эти общие. Прям все как-то, ну, такое себе.
0: Ну, ты ладила или конфликтовала?
1: Ну, конечно. Мы играли, главное, с детьми, которые вот на этажах. И это было, конечно, весело, здорово. Потому что всегда твои соседи, твои друзья, в любое время можно выйти и поиграть с ними.
0: Ну, а так, чтобы кто-то на праздники перебирал или просто по случаю того, что любимая команда проиграла, не было никаких стычек?
1: Да, стычек нет, не было. Все было хорошо.
0: Молодцы. Леон Серденко прямо сейчас.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто мне приходится слышать мнение людей о том, что если автомобиль производится в России, то это обязательно выходит так себе. На самом деле это не так. Я был на многих предприятиях по всему миру и должен сказать, что производственные процессы аналогичны на всех из них, а участие человека в сборке минимально. На днях я в очередной раз убедился в правоте своих слов, посетив завод холдинга АГР под Санкт-Петербургом, где теперь будут производить всю линейку автомобилей G-Land. Когда-то это предприятие принадлежало компании General Motors. Но они бросили его еще в 2014 году и, как несложно догадаться, в плачевном состоянии. Удивительно, что менее чем за год новые хозяева полностью перестроили предприятие, и теперь это образцово-показательное производство. Бояться собранных у нас кроссоверов G-Land не стоит хотя бы потому, что в отличие от 95% предприятий, сварочные работы полностью производятся роботами. Даже этапы доварки, которые традиционно делали ручками. Ну и, конечно, мне очень понравился контроль качества готовой продукции. Помимо привычных 3D-сканирований выборочных кузовов, которые проводят 3 раза в день, на предприятии каждый день проводят тест, буквально пытаясь разорвать кузов в местах сварки. Так что мифа о некачественной российской сборке просто не должно существовать. Это самая надежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Я хулиган.

0: Маракеш и Максим Апрель только что в эфире радио «Шансон». Друзья, июльский «Шансон» продолжает сообщение, которое пришло по нашей теме.
1: У нас на связи Дмитрий. Добрый день, дорогие ведущие. Как говорится, сосед ближе брата. С соседями отношения надо держать на расстоянии. Наш один наглеет с первых дней нашего знакомства. Первое, что они попросили, это была бетономешалка. Ну, я принципиально не даю инструмент. Второе, это было кресло складное. Оно им нужно было для выставки собак. Ну, дали. Потом через месяц просили их, чтобы вернули. Потом немного бензина. Пришел с 5-литровой канистрой, налил полную, не вернул. Потом были весы без мен, надо было индюка взвесить. Дали через месяц, пока не напомнили, не вернули. Вернули, повесили на ручку калитки, даже не сказав об этом. Ну, а за спасибо я уже молчу. Следующая просьба была буквально в прошедшие выходные. Опять бензин просил. В этот раз я отказал. А с остальными все хорошо. Общаемся.
0: Что мы можем сказать Дмитрию? Продолжайте поддерживать тот же самый уровень магния.
1: Мне кажется, нужно говорить. Нужно говорить. Вот мы умалчиваем все это. Ну ладно, ну не сказал человек спасибо. Позвоните, скажите, а ты что, спасибо-то забыл сказать?
0: Именно так.
1: Ну, ты чего? Говорите с соседом.
0: Ирина научит, да.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вика Ветер только что в эфире радио «Шансон». Далее, друзья, немного статистики по теме.
1: Давай.
0: В общей сложности за последний год с соседями конфликтовали почти 48% респондентов.
1: Многовато.
0: Главная причина – шум, ремонт, громкая музыка или нарушение тишины в вечернее или ночное время беспокоят 28% россиян.
1: Угу.
0: Вот у меня сосед сверху очень любит по ночам смотреть какие-то фильмы. Включается домашний кинотеатр.
1: Он под них засыпает
0: где-то
1: просто.
0: Где-то в полночь. Вот.
1: Есть люди, которые засыпают по телевизору.
0: Это хорошо, что у меня беруши, понимаешь? Но там, по-моему, квартиру уже сейчас продали. Поэтому что-то еще будем ждать. Да.
1: Ну, а песни, веселье, караоке, вот это вот все?
0: Нет, в основном киноискусство. Да, что-то будет такое, да.
1: Или просто кино, без слова искусство.
0: С элементами рукопашного боя, такое вот, знаешь, что. Да, это не авторское кино.
1: Вот можно понять увлечение соседа.
0: Да.
1: Потому что он смотрит.
0: Еще 18% ругались из-за мусора в подъезде. Ну, здесь у нас все хорошо. Правда, курят на одном из этажей, на лестничной площадке.
1: Это, кстати, да, тема тоже такая частая. Поднимается среди соседей.
0: 16% из-за других бытовых вопросов. Ну, находится. У кого-то елка больше на лестничной площадке, у кого-то гирлянда кривая.
1: Кто-то просто ее вовремя не выносит. Вот и все.
0: Ну, а что? Елка?
1: Тоже повод, да?
0: На майские праздники ты просто новые лозунги повесил.
1: Гармошка у нас прямо сейчас на шансоне Геннадий Жаров.

0: Радио Шансон.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Сервис Яндекс.Такси не фиксирует системного роста цен на поездки, оттока водителей из-за ситуации с топливом в России. В компании рассказали, что ведут переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. По информации РИА Новости, в России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизельного топлива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдержания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий заемщикам взять кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка. Согласно документу, с просьбой о предоставлении льготы можно обратиться к кредитору, однако данное право можно использовать только один раз за весь срок кредита. При этом сам срок соответствующих каникул составляет до 18 месяцев или до достижения младшими детьми возраста 1,5 лет. В случае установления закон действует до 18 месяцев с момента усыновления. Новый закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Браво! Михаил Бублик открыл новый час на радио «Шансон». Эту и другие свои замечательные песни Миша, конечно, исполнит на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026». Если вы хотите с нами махнуть в Турцию в октябре, заходите. Все подробности на сайте «Радио Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет. Всем салют, добрый вечер. 1 июля мы продолжаем городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго-доброго вечерочка. А сайт-то у нас сейчас какой обновленный, красивый, яркий, такой стильный. Ах, вообще, заходите, посмотрите, порадуйтесь, полюбуйтесь.
0: Конфликтуете ли вы с соседями? Если да, то на какой почве чаще всего происходит разногласия? Быть может, у вас лучшие соседи в мире, и такое представить очень сложно.
1: Почему сразу сложно? Бывает такое, что соседи дружат, любят друг друга, иногда даже женятся друг на друге.
0: А в число распространенных причин конфликтов вошли споры из-за парковки. 11%. Да.
1: Угу, вот об этом мы и не поговорили.
0: Проблемы с домашними животными соседей 10%.
1: Ну, это да. А насчет парковки, действительно, бывает же, что занимают места заранее, еще как-то. Как у вас, кстати, с этим дело обстоит? Напишите, +7 909 955 103 и 0.
2: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой.

0: скажу.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс»,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: В этот голос можно нырнуть и ощущать себя там очень комфортно. Алексей Брянцев только что в эфире «Шансона». Друзья, есть сообщение от Дмитрия по теме. Вечерний привет с правого берега матушки Волги от Дмитрия. Я в целом человек не скандальный и с соседями живем дружно, но есть один приезжий, который приезжает на выходные и хочет тишины. А у нас огород 40 соток и маленькая Bluetooth-колонка, которая вещает радио «Шансон», когда я работаю в огороде. Так вот, он хотел мне запретить это делать, так я его приучил и уезжаю из дома и включаю на всю «Шансон без цензуры» 18+. Это, друзья, у нас есть такой интернет-канал. Ага, да, посмотрите, да, на нашем сайте, там еще и романтический «Шансон» на всякий случай. Я правила общественного порядка не нарушаю. Слушаю строго до 22 часов. Участкового вызывал. Так тот приехал, сфотографировал колонку и уехал. Не знаю, слушает ли сейчас сосед радио «Шансон», но я передаю ему привет из села Печорское Самарской области. Надо сказать, что Дмитрий фото этой маленькой колоночки прилагает. Ну, там ватт 100, наверное, не меньше.
1: Жестокий вы, однако, Дмитрий, вот так вот на всю громкость и уехать. Ну, не знаю. Я, кстати, тоже улыбаюсь, когда слышу, что мои соседи включают радио «Шансон». И я слышу там Оль Шатрова периодически, или Юль Степанова.
0: У меня тоже бывает, соседи, да, в огороде там у мамы, да, включают.
1: Я, да. И ты про себя так, да, молодцы.
0: У людей есть вкус, что же?
1: Что тут скажешь? И не попишешь.
0: Что думаете вы по теме? Дорогие друзья, пишите сообщения свои, не забывайте подписывать. Прямо сейчас музыка в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании.

0: Евгений Григорьев только что в эфире радио «Шансон». Вы согреваете нас интересными сообщениями, которые приходят по нашей, пусть и конфликтной теме, но все-таки.
1: Не успела я вставить свои 5 копеек. Вот
0: пожалуйста,
1: хотела.
0: Вставляй.
1: Можно? Вот сейчас «Обошла любовь» находится на 5-м месте. Я просто Женю Григорьева обожаю. Вот обожаю Жеку и всегда хочу, чтобы за него голосовали. Вот, на 5-м месте хит-парада сейчас эта песня, так что заходите на наш сайт. Сайт новый, красивый. Наши фотографии там новые есть. И голосуйте в хит-параде. Там теперь все очень просто. Нужно вот так вот лайк поставить напротив песни. И все. Все. Тебе слово, пожалуйста.
0: 5 копеек прошли, да?
1: Да, прошли.
0: Друзья, несмотря на расхожее утверждение, что характер человека портится с возрастом, исследование выявило иную закономерность. Более нетерпимыми оказались представители младшего поколения.
1: Все-таки опять зумеры, да?
0: Так, если в доме проживают преимущественно молодые люди, подобные конфликты статистически случаются чаще.
1: Ну как? Я не верю. Просто я смотрю, сколько на этих зумеров. Они, ну, какие-то очень такие тихие, спокойные ребята. Они совершенно не любят никаких конфликтов. Стараются как-то все на «ты». Вот они такие вот, знаешь, с намеком на вежливость такой. Угу. Вот.
0: А в чатах?
1: В чатах,
0: домовых.
1: В чатах я их не читала пока. Может,
0: при среднем возрасте жильцов дома до 30 лет у 62%. Если жильцам в основном 30-45%, показатель снижается конфликтности до 51%. 45-60 до 46 реже всего возникают споры у соседей старше 60 лет. 39% случаев.
1: Да ладно! Это ж ты где такую статистику взял? Какая-то она неправдоподобная, что ли?
0: Напишите, друзья. Быть может...
1: Так на самом деле, пишите.
0: У вас иначе. Ну, вот, например, Газарес сообщает: а мне повезло с соседями или со мной.
1: Или
0: что,
1: им со мной,
0: в Самаре,
1: да?
0: Купил много цветов в подъезд, что здесь в Отрадном купил, поставил, народ весь доволен, познакомился со всеми, со мной здороваются те, и я со всеми.
1: Ну, молодец. А хороший повод, между прочим, познакомиться со всеми соседями.
0: В конце концов, тут есть возможность такая действительно сделать красивым общее пространство.
1: Да, фото очень красивое. Спасибо, вы отправляете нам ваши фотографии, делитесь. Нам это всегда приятно. Прямо сейчас продолжит музыкально Ирина Круг эфир радио «Шансон». И чуть позже послушаем Бумера. Вы оставайтесь с нами на самой душевной волне, волне радио «Шансон». Пишите сообщение. Номер у нас единый. +7 909 955 1030. Как у вас дело обстоит с соседями? Нам любопытно.

0: Спасибо Бумеру, дорогие друзья. Михалыч на связи. Живу в Твери. Обычная добротная хрущевская пятиэтажка. Собираемся с соседями и идем на набережную петь Мишу Круга. Кто улыбается, mm-hmm. кто подмигивает. В общем, всем нравится, Михалыч. Ну, действительно, сегодня день памяти Михаила Круга.
1: Да.
0: Помним, любим, слушаем песни в эфире. Ну и, конечно, на родине, в Твери, на набережной.
1: Сегодня там, наверное, особенно.
0: Тем, кто слушает, большой привет. В продолжении темы Николай Шунков написал. Насчет тихих и вежливых зумеров я бы поспорил. У нас в Добротном каждое лето сопровождается круглосуточным ревом моторов. Богатенькие родители покупают подросткам питбайки. Вот это согласен, действительно. И те сутками носятся, круги нарезают по улицам нашего микрорайона. Уснуть под эти звуки очень сложно. Слава богу, сейчас на фоне топливного кризиса отдохнем от звука двухколесных драндулетов. Ну, с другой стороны, тут я согласен. Я вот сам сплю в берушах. Понимаю, да.
1: Ну, я тоже понимаю, да, но мы же о конфликтах. Они же не такие конфликтные, на самом деле, как мы с вами.
0: А есть географическая справка. Количество конфликтов также различается у жителей разных городов. Чаще всего в вопросах с соседями, ну, вот о спорах, да, рассказывали волгоградцы. Такие случаи за последний год происходили у 63% опрошенных. Далее следует Пермь, 55%, Нижний Новгород, 53%, Москва, ну, 49%, и Новосибирск, 47%.
1: Такие
0: внимание.
1: Тихие, спокойные.
0: Реже всего подобные ситуации возникали у жителей Красноярска, 32%, Самары, 33%, и Ростова-на-Дону, 34%.
1: Ну, то есть на юге тихо, спокойно, а там солнце помогает дружить. Добрый вечер, Шансон. Мои соседи 1979 года, Каргины, хорошие люди, жаль, уехали. Жили мы всегда дружно, в горе и радости вместе. Их дочь Лена и внучка Маша живут в Хакасии. Мы общаемся все время, а сейчас уже... Так, совсем все не так. Из Краснодара нам написали Валентина Викторовна, как раз таки. Угу. Да, видишь, в Краснодаре вот действительно подтверждают наши слушатели. Очень все дружно, тихо, мирно и спокойно.
0: Значит, все сходится. Скоро Конечно. Вернемся, дождитесь, друзья.
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Этим летом каждая семья должна быть... На волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере Астория Гранде к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Это Чепик только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Градские встречи». Напомню, что смотреть нас можно на сайте радиостанции, обновленный веб-портал. Приглашаем радио «Шансон.ру». Также социальные сети вам в помощь, ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Ну, а сейчас мы вернемся к вашим сообщениям относительно соседей, кто как, с кем дружит, не дружит, что у вас там происходит на лестничных площадках. Доброго вечера, любимое радио «Шансон». Соседи, наверное, уже выучили песни, которые я включаю. Без музыки никуда. Песня «И строить, и жить помогает». Привет из Североморска от Андрея Осипова. Насчет музыки, да, мы обсуждали, конечно, эту тему, что можно включить на пылую громкость, и пусть соседи тоже подпевают. Но вот как быть, если у соседей другие музыкальные предпочтения? Вот как здесь? Вот что ты здесь пойдешь? Ничего ты здесь не поделаешь. Беруши, как Рома у нас поступает.
0: Или, например, включать наушники с шумоподавлением себе как-то вот, или стучать по батарее.
1: Или свою музыку тоже погромче. Так, чтобы третьи соседи...
0: Ну, не знаю. У меня нет какой-то такой сверхаппаратуры, чтобы можно было раскачать дом. У меня как-то все достаточно...
1: Телевизор.
0: Ну, что телевизор? Это не акустическая система.
1: А вот, кстати, ты не пробовал клин клином? Да, у тебя там наверху что-то по телевизору смотрят, а ты свою передачу, что-нибудь такое, посмешнее.
0: Ну, зачем? Это же бывает всегда после полуночи. Зачем нарушать законодательство? Нельзя.
1: Ну, может быть, человек поймет, что
0: нет,
1: не надо так делать?
0: Нет, если человек включает в первом часу ночи что-то такое вот... там уже только, мне кажется, специалист должен разбираться. Вряд ли я достучусь.
1: Но в целом, глядя на ваше сообщение, мы увидели картину, что все не так плохо. Действительно, живут люди дружно, тихо, мирно, спокойно. В основном, в основной своей массе, как бы все хорошо в целом.
0: У тебя есть какие-то претензии к соседям?
1: Нет, у меня нет. Тем более в частном доме, наверное, попроще решается этот вопрос. Да, одно дело, когда у тебя за стенкой что-то там происходит, а другое дело на расстоянии 10 метров, там, скажем. Ну, там практически ничего не видно, не слышно, и все хорошо. С соседями надо дружить.
0: Ищем возможности переезжать в свои дома.
1: Там к соседям, конечно, намного меньше вопросов. Разве что дым от шашлыка, вот когда жаришь.
0: У кого вкуснее, да, идешь на запах.
1: Или баньку, когда топят, знаешь, не, ну, бывает, что неизвестно, чем там топят.
0: Ох уж эти лакшери разговоры. До завтра, дорогие друзья. Скоро здесь Рита Виноградова, Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.
1: Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох, как дорого.

0: голосом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения присвоила Московскому центру имени Соловьева статус сотрудничающего центра по вопросам здоровья головного мозга. Как сообщила замэра столицы Анастасия Ракова, сегодня это единственное в мире учреждение, получившее соответствующий статус в этой области. Он открывает принципиально новые возможности, прямой доступ к международным научным исследованиям и совместную работу с экспертами ВОЗ. Теперь столичные специалисты совместно с зарубежными коллегами будут участвовать в формировании глобальных подходов к диагностике и лечению патологии органа. С 1 июля родители и опекуны подростков в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать справки по их банковским счетам и вкладам. Под действие закона не подпадают случаи вступления несовершеннолетних в брак и эмансипации. Как сообщает портал «Москва-24», согласно документу, кредитные организации смогут узнать данные о родстве через ГИС, единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере, и систему межведомственного электронного взаимодействия. Если там информации нет, у родителей попросят свидетельство о рождении, документ об усыновлении или акт органа опеки о назначении попечителя. Самые аккуратные водители живут в Москве и Петербурге. Российские столицы лидируют среди городов нашей страны по доле безаварийных автомобилистов. Российский союз автостраховщиков составил рейтинг регионов по числу водителей с максимальной скидкой на ОСАГО за безаварийное вождение за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего. Как сообщают ведомости, первую строчку заняла Москва с показателем 52,8%, Петербург на втором месте 51,3%, замыкая тройку лидеров Пермский край, где доля аккуратных водителей составила 49,9%. Доллар на завтра 78,27 рублей, евро 89,18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Вы на волне радио «Шансон», а значит, настроение уже движется в правильном направлении. Ведь хорошее настроение редко приходит само, к сожалению. Чаще всего, конечно, его нужно создавать самим. А делают это любимые люди, хорошая музыка и желание радоваться простым мелочам. Пусть сегодня именно так и будет. У микрофона Рита Виноградова. А далее песня, которая точно добавит тепла. Александр Маршал, «Наш класс». Музыки много. «Шансон». Один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сердце лучше не отдавать, даже если сильно хочется раствориться в потоке любви. Ярослав Сумишевский из песни «Ты не суди меня» в эфире радио «Шансон». А все-таки самые красивые истории почему-то чаще случаются именно летом. Может быть, потому что в теплые вечера мы становимся немного смелее, чаще улыбаемся и смотрим друг другу прямо в глаза. А может быть, потому что лето напоминает нам, что жизнь слишком быстротечна, чтобы откладывать чувства на потом. Больше любви и красивых историй каждому радиослушателю. Далее послушаем «Шамана» с песней «Моя Россия».
1: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.
1: А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно, звезды душевного жанра, новые и тоже любимые. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. Несколько часов любимой музыки, танцев и хорошего настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Вы на самой душевной волне, а здесь всегда найдется песня под любое настроение. Спасибо, что завершаете первый день июля вместе с нами. Я желаю вам спокойного вечера, прекрасной музыки и спешу пригласить всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Это праздник теплых песен, и пройдет он с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». Для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков и многие другие. Отправимся вместе в это путешествие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. А в следующем часе на радио «Шансон» программа только для вас. Ваши привет, сообщения и поздравления.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

Мариуполь, Саповал, семейные люди. Вы на радио Шансон, и у нас есть замечательный повод сказать теплые слова, признаться в чувствах. Сегодня день рождения у Ильи Ефимова, солиста группы «Лесоповал». Это артист, которого мы любим за настоящий мужской характер, за душевное исполнение, ну и чего скрывать, за тот самый фирменный взгляд, который, кажется, уже давно покорил не одно женское сердце. Илья, от всей души и коллектива «Радио Шансон» поздравляем с днем рождения. Пусть рядом будут любимые люди. В душе живет вдохновение, а песни всегда находят отклик в сердцах слушателей. И, конечно, сил для новых творческих побед. И я предлагаю вместе создавать праздничное настроение прямо сейчас. Открываем час приветов. Ваше сообщение уже можно отправлять в наш эфир. Поздравляйте родных, друзей, любимых, коллег. Самые теплые слова обязательно прозвучат. Плюс 7 909 955 103 и 0. И уже пришло сообщение. У меня сегодня первый день отпуска. Ура! Сидим с мужем на даче, делаем шашлыки и слушаем любимые песни. Привет мужу Дмитрию. А мне хорошего отдыха. Написала Ольга из Санкт-Петербурга.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

привет моему любимому Сереженьке, написала Таня из Тюмени. Сегодня день рождения у нашего любимого, дорогого мужчины, Соковца Виктора Петровича. Здоровья тебе, наш дорогой, успехов, чтобы все тебе было по плечу и по силам, любящие родственники, поселок Дубрава. Хочу поздравить любимого мужа Валентина с праздником ветерана боевых действий. Доброго вечера из Североморска. Хочу передать привет своей маме и Наташе из города на Неве. Любите и цените близких и родных, так написал нам Андрей Осипов из Мурманской области. Это прекрасные, замечательные слова. Сегодня 1 июля, и сегодня день памяти Михаила Круга. Это артист, который стал частью истории целого жанра, человек-легенда, и его творчество продолжает жить уже многие годы. Песни мы знаем наизусть, они сопровождают нас в дороге, дома, на семейных встречах и просто в моменты, когда хочется услышать что-то настоящее и душевное. Светлая память Михаилу Кругу. И сейчас в нашем эфире прозвучит одна из его любимых многими композиций «Приходите в мой дом».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

здесь мы делимся настроением. +7 909 955 103.0. Обычный смс. Портал Макс. Принимаем вашу любовь, нежность и все самое доброе и приятное. Всем большой привет из Мичуринска. Отдыхаем на даче. Приехали друзья. Погода тоже радует. Не виделись полгода. Фроловы, я вас люблю. Очень рады. Хотелось бы почаще видеться, пишет Марина. Здравствуйте. У нас в Иркутске 2 часа ночи, но я не сплю. Пишет нам Ирина. Ирина, огромный привет передаем в Иркутск. Далее Андрей Кузнецов написал. Здравствуйте, передаю привет всему Быкову отрогу. Поехали дальше. Хочу передать привет своей Кэт. Любовь и нежность. Всевышний нам подарил дочку Машу. Растем, становимся с каждым днем все краше и краше. И благодарим судьбу и Бога за такой подарок. Спасибо, маленькая, за дочку. Прошу передать большой привет и уважение моему сыну Филеву Евгению. Здоровья и благополучия в жизни. От папы Сергея из Новочеркасска. Дорогой шансон, у нашей дочери Юлии день рождения. Мы желаем ей всего самого наилучшего. Мама, папа, передайте для нее хорошую душевную песню. И следующая душевная песня «Любовь Успенская», гитара специально для вас.

Кстати, традиция желать друг другу доброго вечера появилась еще несколько столетий назад. И люди верили, что доброе слово в конце дня приносит спокойную ночь и удачу на завтра. Так что все ваши теплые слова собираем здесь. Плюс 7-909-955-103-0 на радио Шансон. Поздравляю сыночка Даню с окончанием колледжа и получением диплома. Передаю привет Оле Шпигальских, девушке, которая умеет устраивать настоящие концерты, пишет Артем. Дорогой Шансон, у моего мужа Виктора день рождения, юбилей. Я буду вечно тебя любить, дорогой мой человек, написала Валентина из Краснодара. Сидим на даче, слушаем ваше радио, город Солнечногорск, Московская область. Всем большой привет. И вам тоже летит ответный привет. И далее огромный привет всем из Кузбасса. У нас уже ночь, но я вас внимательно слушаю и кайфую от каждой композиции, написал нам Димка, таксист. Димка, тебе огромный привет и хорошего настроения. И далее для всех радиослушателей Юрий Шатунов «Розовый вечер».

0: Иван Чай ждет выгрузку на базе уже 10 часов. «Домой хочу», написал нам Санек Яковлев. Санек, держись, мы все переживаем за тебя. Отмечаем прошедший День молодежи, а я напомню, что День молодежи был 27 июня, а сегодня 1 июля. И далее сообщение. «Неважно, сколько лет, молодость-то у нас в душе. Всех причастных с праздником, всех люблю, отличного настроения, всех благ». Алексей подписался. Радио «Шансон», доброго вечера. Всем, кто слушает самое лучшее радио, спасибо большое. Любимому мужу Ильинскому Лёшке привет от жены Вероники. Я его очень люблю. Мира и добра всем. И привет пожарным из города Подольска. И еще одно сообщение. Привет моему сыну Артему, который служит в армии. Поздравьте его с получением красного диплома об окончании техникума. Мы его любим и ждем. Горячий привет от самых близких из села Пелагиада Ставропольского края.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и

А мы на максимальной скорости мчимся вперед и завершаем час только для вас. Передаю привет своей любимой девушке Анастасии. Желаю ей доброго вечера и хорошего настроения, написал нам Даниил. Доброго вечера, любимое радио. Сидим на даче СНТ Конаково Тверской области. Передаем всем привет и поздравляем маму, бабушку, тещу Марину с днем рождения. Желаем ей главное здоровье и дожить до правнуков. Ну, конечно же, мы все доживем. И все будет хорошо. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу передать пламенный привет Татьяне. Танюша, девочка моя, я так сильно тебя люблю и хочу быть с тобой сейчас и всегда. Ну, какие слова, какие чувственные признания здесь у нас на радио Шансон. Привет моим родным, город Курчатов, деткам Диме, Ване, а также моей любимой Наталье Поляковой. Я тебя люблю, очень сильно скучаю и не могу без тебя жить. Хочу передать привет семье Соловьевых и не только им, всем, кто слушает любимое радио, всех благ, огромного здоровья. Это взаимно. Благодарю всех, кто участвует в части «Только для вас». И специально для вас песня от Михаила Бублика.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

Красивая песня от Александра Розенбаума с песней «Грусть моя». Порой бывает настроение такое немного философское, когда хочется погрустить и подумать о чем-нибудь. Вы на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. И я предлагаю вспомнить, что июль-то только начинается. Впереди столько теплых встреч, красивых закатов и, конечно, счастливых моментов. Пусть все самое хорошее обязательно случится этим летом. А прямо сейчас Владимир Ждамиров «За каждый миг». Музыки много, шансон один.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светил, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же улицы

Анастасия Самбурская в эфире с песней «Безответная». Желаю вам ответных чувств всегда и везде. Кстати, прочитала новость о том, что россияне все чаще выбирают внутренний туризм. Этим летом популярностью пользуются небольшие города, куда едут не за шопингом, а за атмосферой, красивыми набережными и местной кухней. Желаю вам приятных путешествий и, конечно, отличного завершения дня. Далее Лисицын. Для всех зеленоглазых. Зеленые, зеленые.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекомендатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

помешает нарушить привычный уклад, если чувство очень сильно. Торопиться не надо, друзья говорят, мол, проходит, проходит оно.

Ностальгические мотивы от Сергея Трофимова про то, как хочется оглянуться назад, дослушать, долюбить, посмотреть в те самые глаза. Ну что, отпускать людей, расставаться очень сложно. Особенно, когда вместе с этим человеком вы были счастливы. И мы запоминаем это состояние, те эмоции, которые испытываем рядом. Ну что, вспомнили, немного погрустили, смотрим только вперед, строим планы и, конечно, хорошего настроения на радио «Шансон».

0: часа.
1: Виктор Третьяков, душевная песня «Проводник». Первый день июля завершаем вместе здесь, на радио «Шансон». Уютного вечера каждому радиослушателю. Меня зовут Рита Виноградова. Мой эфир на сегодня заканчивается. И, кстати, есть хорошая привычка заканчивать день не мыслями о том, что не получилось, а благодарности за то хорошее, что уже произошло. И благодарна всем, кто на любимой душевной волне. Желаю вам хорошего завершения.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Вас строит!

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Шансон».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

моего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Радио «Шансон».
7: Магадан.
8: Значит, опять домой.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

слишком, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

лукоморья больше нет. От дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так виднее. Выходили из избы

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал с рук, с окружающими дуб стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть

честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 ж мужука не желают знать сынка, пусть считает спа.

бархат не носил, снова леший глазил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал Павел.

и семью украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно, не понять.

А коль не в масть быть теперь конокрадом, мерседесы начну угонять, лишь бы быть

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, а налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи дозари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: все стали вай, вай, вай, вай, вай.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: поэзии в душе. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь.

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон».
1: Я сердце брошу на...

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: закате.
1: Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.
2: Нас ждут ангел слов, нас ждут облака в закате.
1: Всю ночь я с тобой.

тот Ванинский порт. И крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы, от качки страдали языка. Ревела

ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.